0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: 7.08 на часах, а это значит самое время нам выйти в эфир для того, чтобы поднимать вам настроение в этот четверг.
1: Четверг, да, уже добрались у нас вот эта послеотпускная неделька, поэтому мы прям дни пока считаем. Для нас каждый это такая мощная ступень, на которую мы буквально таки взбираемся.
0: Поскрипывая немножко.
1: Поскрипывая чуть-чуть. Бывает. Кто чем, знаете ли, поскрипывает, да. Все ближайшие три часа будем этим заниматься вместе с вами, как-то поскрипывать и разгонять этот день. Неделя постепенно идет к пятничке, нашему любимому дню, но сегодня тоже все будет с

0: сохранять наш телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Ну ладно, мы ушли на пике.
0: Ну, да, можно и так
1: как
0: сказать.
1: Лучший телеграм-канал.
2: Не, ну мы пока не ушли, мы остались, зафиксировались на пике. Да, давайте так.
0: По версии Вместе Медиа, опять же, лучший телеграм-канал. Ну, а лучшую строчку, которую сегодня нужно продолжить, звучит она вот так вот. Я не подкаблучник, я просто...
2: Просто хочу подарки, например. Просто сертификаты в лето. Обязательно. Пожалуйста. Сводить свою вторую половинку, разумеется. Может, она даже с подружками сходит, а я просто где-то посижу, посмотрю. У подкаблучников и так бывает. В общем, это все о Империи Игр. Я напомню, всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51. А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: театра «Кукол» возвращается с спектаклем «Про маленького Ослика».
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте смотреть на главное, что есть из новостей, и я с предупреждением. Серьезным, ребятки, это неприятное, но надо быть готовым к этому. Итак, на Южном Урале прогнозируют вторую волну активности клещей.
3: Всем привет, я клещ Валера.
2: Кто не очень активный у тебя?
4: Клещ Валера, уходи.
2: Уходи,
4: клещ. Я решила проблему.
2: Да, давай-ка.
5: Не, подожди, он сейчас не должен быть активным. Ты сказал, прогнозируют.
2: Прогнозируют волну активности, да. Пока он такой себе. Ну вот мы его прогнали, видишь, сказали, уходи отсюда. И, видимо, он пошел за друзьями, я так понимаю, разбираться с нами.
4: Он сейчас приведет 15 клещей с битами.
2: Да-да-да, вот эту самую.
4: А потом... их ведь не передавить.
2: Их очень сложно, они очень мощные.
4: А да. Что делать с ними?
2: Да, вот все инструкции дали.
4: Давай.
2: В местном Роспотребнадзоре, если что. Значит, в августе и сентябре паразиты снова могут напасть. Казалось бы, все, они уже отнападали, да, на нас. Вот в мае, я помню, была активность.

0: есть мощные клещей там в начале июня. Зачем им опять на нас нападать? А потому что это уже не те вот эти майские июньские клещи. Представляете, у них уже новое поколение клещей. Это какие-то клещи альфа, уже вот так. Эти вот ребятки. Они, по идее, не должны сильно хотеть работать, да, насколько я вот знаю и вижу. Но все равно нужно быть готовым к их активности. Мало ли, что они там себе придумают. Итак, в случае укуса, что нужно делать? Аккуратно удалить кровососа, желательно с помощью пинцета. Поэтому, ребятки, у кого нет еще в сумке пинцета с собой, обязательно носите. У девчонок, наверное, есть у всех?
1: Нет.
0: Единственное, его очень трудно найти там, я понимаю. Ну, он, наверное, есть. Просто ты, может, не в курсе.
1: Нет.
0: Нет, точно. Ты проводишь ревизию периодически, чего там у тебя есть, чего нет. Место обработать антисептиком. Ну, его все, понятно, носят с собой уже... Пятый-шестой год подряд, да, вот он лежит где-то там. По возможности нужно привезти с собой и клеща, когда поедете к врачу. Вот, ну, во-первых, компания, всегда приятно, да, одному там в очередях сидеть скучно.
2: Ну, конечно.
0: А тут, да, клещ.
2: А тут показываешь клеща и проходишь без очереди,
0: правильно? Опять же, да.
2: И говоришь, я сейчас баночку открываю.
0: У меня клещ, я не боюсь его использовать. Вот, вот так вот, и тебя сразу пропускают. И, опять же, для анализа на инфекции, конечно же. И вот в Роспотребнадзоре добавили, что еще становится холоднее в последние деньки, а это, оказывается, благоприятно для жизнедеятельности клещей. Мы нашли что-то общее у нас и у клещей в кои-то веке. Вот благоприятность для жизнедеятельности. Ну, может быть, иногда какой-то легкий паразитизм тоже бывает у нас, да, такое. В общем, будьте осторожны и осматривайте себя, и одевайтесь как-то поплотнее. К тому же, ну вот выходные обещают жаркие, да, там нужно быть поосторожнее с этим делом, если куда-то на природу выбираетесь.
2: Надеюсь, последние жаркие.
0: Ну, все мы надеемся. Ну, есть, конечно,
1: мы просто уже 147 дней до Нового года.
0: Да, есть любители жары. Мы не такие, вы знаете.
2: Ну и, кстати, действительно, не шутки, клеща давить нельзя.
1: Нельзя.
2: Не надо, да.
0: Но у вас, во-первых, не получится. Он очень мощный, у него там хитин такой, что...
2: Да, но если получится...
1: А может, его смывать нужно? Тоже нет? Да.
2: А если он потом куда-нибудь тебе обратно, оп... Вот будешь ты потом сидеть не ожидать, а он...
1: Берегите себя и своих близких.
2: Конечно.
0: От клещей, в том числе.
1: Да.
2: Ну и, как говорится, выпуском погоды не побрезгуем. Клещами не побрезгуем, им тоже не будет.
0: После этого можно что угодно.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
0: Плюс 16. Прямо сейчас в центре Челябинская переменная облачность в течение дня. Местами возможны небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. Днем сегодня плюс 21-26. На юге области до 29 тепла.
3: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ой, звездочки уже дали нам советы, а мы передаем их вам, правильно?
1: Мы бережно, да, очень ничего не расплескав, несем.
2: Аккуратненько.
0: Это да. И вот что мы принесли на день сегодняшний, четверг, между прочим, 6 августа. А овны, не стремитесь быть первыми во всем, важнее выбрать момент для нанесения удара. Когда ваши действия принесут максимальный эффект?
1: Ну, вот. Одно и то же примерно, да.
2: Тельцы, обстоятельства позволят взглянуть на давнюю цель под новым углом. Ищите короткие дороги.
1: Близнецы, ваше чувство юмора сегодня поможет разрядить напряженную атмосферу и расположить людей. Используйте легкость как преимущество.
0: Раки, день благоприятен для того, чтобы услышать собственные потребности. Не ориентируйтесь на ожидания окружающих.
2: Львята, вы сможете вдохновить других не словами, а личным отношением к делу. Ваш энтузиазм окажется заразительным.
1: Девы, полезная идея придет во время какого-то привычного занятия. Доверяйте внезапным решениям.
0: Я хотела спросить, львята, что съели летучую мышку?
2: Так, сейчас вернемся.
1: Давайте только хорошим заражать. Да, я тоже это.
0: Да, спасибо. Ну, просто мы сегодня проговорили, и как-то вспомнилось. Даже.
1: Какая-то уже ностальгия есть, легкая.
0: Да, легкая, уже отпустила.
1: По прошествии времени, да.
0: Весы. Обстоятельства помогут увидеть новые перспективы там, где раньше казался тупик. Так что не бойтесь изменить план.
2: Скорпионы, вы легко определите, чему действительно стоит уделять силы. Остальное можно без сожаления оставить позади.
1: Стрельцы, этот день располагает к небольшим открытиям. Даже обычная прогулка или разговор способны подарить какую-то свежую идею.
0: Козерожки, спокойная уверенность поможет добиться большего, чем попытки кого-то переубедить. Результаты скажут сами за себя.
2: Водолеи, звезды говорят, что вам полезно обратить внимание на то, что раньше казалось незначительным. В нем есть суть.
1: Ну и рыбы. Внутреннее чувство красоты поможет наполнить день особым настроением. Позвольте себе замечать прекрасное. У меня только один вопрос. А чего делать Тимону весь день, если нужно внутреннее чувство красоты?
2: Ну, внутреннее-то у меня есть что-то.
1: А, внешнего? Только внутреннее.
2: Ну, это вы так говорите, вы меня булите постоянно. А так-то я симпатичный, жиган лимон.
1: Да тут не про это разговор.
0: Да ты даже сам говоришь, что ты просто харизматичный.
2: Не, ну это да, больше харизматичный.
0: Ну, это безусловно.
2: Я, естественно, не Брэд Питт, но, знаете ли, не так, как вы меня булите постоянно. Вы просто эти,
0: булитеры. И не Бурунов.
2: Булитеры. Ну и не Бурунов, я что-то между.
0: А, нет, для меня Бурунов...
2: Что такое? Больше, чем Брэд Питт?
0: Да!
1: Это интересно, конечно, да.
2: Очень... А, у тебя такая градация все время была?
1: Нет. Очень сложная система. Там же Ди Каприо где-то должен быть вот в конце.
0: На первом месте.
1: Да, по дороге Бурунов, да, вот, между Брэдом Питтом и Ди Каприо.
0: Да.
1: Интересно, интересно.
2: Прикольно.
0: Серега.
2: Подожди, а вот смотри, Ди Каприо и Ваня Дмитриенко.
1: Вот
2: кого,
1: это,
2: кого
1: да.
2: ты выбираешь?
0: Ди Каприо.
2: Ди Каприо.
0: Угу.
2: Ди Каприо и Сережа Лазарев.
0: Ди Каприо.
2: Ди Каприо.
1: Тимурчик, что там еще, кто у нас был?
0: Ди Каприо.
1: Шабанов.
0: Ладно.
2: Ладно, Шабанов.
1: Сдалась на Шабанове, все понятно.
0: Ладно, Ди Каприо я хотела сказать, и ладно.
1: Извини, Лео.
0: Да Бурунов же просто озвучивает его.
2: Ну да, понятно.
0: Ну вот и как бы вот. Вот. Вот оттуда и, собственно, любовь, видимо, к этому актеру. Так, любовь у нас к чему еще есть? К повторам. Мы по два раза не повторяем. Поэтому заходите в наш телеграм-канал «Радио Континенталь». Заходите на наш канал ВК. Заходите на наш канал в телеграм «Радио Континенталь». И заходите на наш канал ВК. Вот так. И повторы гороскопов тоже, кстати, будут. Поэтому можете смело включать в 11:45. Первый уже поймать в эфире. Ну и, конечно, продолжайте пользоваться самым главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 10-15 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 23-28.
1: Реклама на радио «Конечно».

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
4: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Nextlight. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Nextlight. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Nextlight 2». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. Приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
8: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
9: Та-та-та-таврия.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: утра по радио это Ксюша, Сеня и Тимон, которые периодически шутят, веселятся, выходят в эфир для того, чтобы вас зарядить хорошим настроением. И вот сегодня какую тему мы для этого взяли. Во-первых, отмечаем международный профессиональный праздник День подкаблучника. И продолжаем строчку. Я не подкаблучник, я просто так же люблю с утра по радио, написал Иван.
1: Хороший вариант.
2: Отличный. Так же, как его вторая половинка. И далее, вот от него тоже я не подкаблучник, я просто готов сказать ей 104 раза «я тебя люблю». Вот так. Какая милота.
0: Я не подкаблучник, я просто уродливый. Таня написала.
2: Жестоко, жестоко.
0: Кстати, знаете, вот если честно, обратная связь вообще. Вот обратная. Вот чем...
3: Ну, я понял твою мысль, да.
0: Ты понял, да? Чем хуже, как будто бы, тем, мне кажется, больше, типа, я не подкаблучник.
3: Ну, типа, больше комплексов, соответственно.
0: Может быть, может
3: больше
0: быть.
3: Человек выплескивает на других вот эту всю свою историю.
0: Может быть.
2: Ну, взаимосвязь интересная, конечно.
0: Поэтому
2: да.
0: Подкаблучники красавчики на самом деле.
2: Я не подкаблучник, я просто люблю свою жену и хочу, чтобы она была счастлива и чувствовала мою заботу.
0: Но пишет это Юлия.
2: Юлия, конечно, да, я хотел сказать, что, ну, сразу видно, девчонки обучают, да. Вот много можно вариантиков подцепить у нас здесь.
3: Я не подкаблучник, я просто скрываюсь под каблуком от солнца.
2: Кстати, скрываться от солнца — это наша тема, да. Почему бы и не под каблуком? Очень удобно, между прочим.
3: Хорошо.
0: Тимон, ты красивый, не слушай. Просто Альбина написала.
3: Спасибо.
0: Поддержка.
2: Причем это не связанные вещи, да. Ты красивый, не слушай их просто. Я не подкаблучник, я просто жены пупсик. Вот так вот Танюш написала, тоже кайф.
0: Жена пупсик. Я не подкаблучник, просто я делаю то, что мне приказывают голоса в голове моей жены. Вот от Татьяны, опять же. Где варианты от мужчин?
2: Да, кстати.
3: Они скрываются сегодня.
2: Девчонки, вы почему...
0: Один Иван за всех отдувается.
2: Вы почему не агитируете своих мужиков? Давайте там, чтобы они накинулись на наши каналы. Везде подписались, между прочим.
3: Потому что, блин, вообще не подкаблучники, блин. Что они там придумали тему?
2: Ты думаешь? Они агитируют, а они вот так отвечают? Что-то я сомневаюсь.
0: Неправда, у нас красивые слушатели.
2: Да, да, самые красивые, кстати. Мы много раз это отмечали на наших мероприятиях.
3: Да. Ну что ж,
0: один вообще есть прям хорошенький такой.
3: Подожди, про кого-то.
0: Ну, я так тебе и сказала.
3: Ну, намекни.
0: Не буду.
3: Ну, пантомимой, чтобы никто не понял.
0: Я сама не пойму тогда.
3: Подожди, типа. Так.
0: Что? Подожди, кругленький, что ты показал?
2: Ну, кругленький такой. Что это было? Пока он такой кружок показал какой-то.
0: Все, не буду ничего рассказывать.
3: Да, Сень, ну не говори вслух. Сейчас я хочу, чтобы он показал, мне интересно.
0: Да я не покажу, но я подумаю, как это показать.
3: Ну не вот который?
2: Безумный танцор? Пока такое было.
3: Ну не говори вслух.
0: Зачем ты вслух показываешь? Не надо, ты показываешь.
2: Мы все вместе играем. Так же интереснее.
0: Нет, я с тобой больше не играю. Все, играю с Тимоном сегодня.
3: А имя у него как у человека, у которого Али-Лалай? Или нет?
0: Чего? Даже я не поняла. Представляете, что сейчас в головах у слушателей происходит?
3: Его Лали-Лалай.
0: А, Николай?
3: Нет?
0: Нет.
3: Нет, так кто еще вот это?
2: Ох, загадки мощнейшие.
0: Да, но я потом скажу вне эфира, да и все, чего вы.
3: Ну, подожди, а фамилия его может накрыть с прикольным звуком тебе?
0: Типа... Что? Накрыть меня прикольным звуком?
3: Ну, не только тебя, любого.
0: Да. А, любого даже, да? В общем, пишите нам в сообществе ВКонтакте.
2: Если у вас есть версии, во-первых, да, кто это?
0: Я даже засмущалась, если честно. Вы видите, я покраснела от смущения.
2: Да, да,
3: интересно
2: немножко
3: свою теорию проверить. А вот Сенька в первых новостях всегда рассказывает об этом. Связан ли этот человечек?
0: Да что за теория? Я пока понять не могу. Итак, сообщество ВКонтакте vk.com/radiochel или же vk.ru/radiochel. Договори за меня, пожалуйста.
2: Договорить,
0: да,
2: а просят. Но...
3: Ну ладно, давайте договорю. Также у нас есть канал ВК, подпишитесь на него обязательно. Ну и про телеграм-канал не стоит забывать. Он так и называется — Радио Континенталь. Только у меня что-то не грустит сегодня. Ничего.
2: Продолжаем играть во все интересные игры. У нас, конечно, сегодня, да. Ну и оставлять комменты. Конечно же, кто-то заберет сертификат в лето о Империи игр.

0: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
1: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом». Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».

0: даются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
2: Финесте!
1: Линейки, пеналы, тетради.
2: Финесте!
1: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
2: Финесте!
1: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Предлагаю вам позавтракать вместе с утренним шоу «С утра по радио» и выявить ту самую несъедобку, благодаря которой вы сможете получить подарки.
1: И отправиться на мозгобойню. Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на мозгобойню каждую среду в 19.00. Собирай компанию друзей, участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна, 16+.
2: Итак, прямо сейчас в нашем эфире уже появится тот самый слушатель, который подарок забрать сможет. Мы обязательно 3 блюда предоставим. А может быть, 2 сегодня не блюда будет. Может быть такое?
0: Нет.
2: Правильно, потому что только одно не блюдо, 2 блюда. Все правильно. Доброе утро.
3: Алло, здравствуйте.
2: Привет, как тебя зовут?
3: Фарида.
2: Фарида, как настроение?
3: Прекрасно, я вышла с отпуска, отдыхала практически вместе с вами.
2: Откуда тогда настроение хорошее, если отпуск закончился?
3: Отдохнула хорошо.
2: Класс, вот бы... Нет, мы тоже прекрасно отдохнули.
0: Да, нормально, кстати.
2: Но да. Когда вот возвращаешься, всегда же есть вот это чувство... Ну, такое.
1: Что-то зря вернулся.
3: Есть же еще остаток отпуска.
2: Это что такое?
0: Мы все
3: ну,
0: уже...
3: не полностью 28 дней. Поэтому можно...
2: Их 28?
3: Да.
2: Что?
0: Но, опять же, вот если возвращаешься в городок, то, наверное, хорошо всегда.
1: Приятно всегда вернуться.
0: А так, конечно, по-всякому бывает.
2: Но если там без спроса входят гости.
0: Ну да.
2: И главное, чтобы не было зависти
0: и
2: злости.
0: И злости, да, тоже опять.
1: Не наша тема.
2: Итак, сегодня у нас есть... Феня. У нас есть 3 блюда. Вот угадаешь, какое... Из них не блюдо на самом деле. Получишь подарок. У меня для вас есть мимозыря.
0: Мимозыря. У меня тогда будет бян-бян.
1: А у меня Жангялов Хац.
2: Сень.
1: Ну что, ну это да, какой-то новый казахский артист. Очевидно, я понимаю.
2: Фарида, что скажешь ты?
3: Мимозыря звучит как это... Как зырить, куда-то смотреть.
0: Куда-то зырить, да?
2: А бян-бян звучит как что? Вот интересно. Или как, бян.
1: Как будто бян-бян. Куда-то дань-бян. Тоже такое возможно.
3: А второе это что?
0: Бян-бян второе было. А третье у Сеньки какой-то там вот этот...
3: Бян-бян. Это что-то вьетнамское?
0: Тапки, да.
1: Мы не можем так вот ответить на вопрос.
3: А третье?
1: Жангялов Хац. Вот, давай, 3-2-1.
3: Давайте Жангялов Хац. Он мне не нравится.
2: Это потому что Сеня сказал. Надо чисто слова оценивать.
1: Да, да, городок не наш, конечно.
0: Ну все, Сеня, ну,
3: я выбираю третий вариант.
1: Все, выбирает третий вариант. Она уверена в этом. А это блюдо, представляете? Вот так.
2: Эх, ты, Сеня!
1: Армянская хлебная лепешка с начинкой из мелко нарезанной зелени. Жангялов Хац, вот так она называется. Но похоже, как будто реально какой-то новый артист, который точно стрельнет завтра.
2: Ну, спасибо тебе, Сень.
1: Пожалуйста.
2: Взял человека и лишил.
1: Так она была уверена, что это твой вариант. Ты начала сбивать ее. Что
2: не,
1: я,
2: не
1: что я
2: такого...
1: неприятный. Да, было все зафиксировано. Ну что?
2: Наоборот, она сказала, твой вариант не нравится. Я сказала, это ты неприятный просто, а вариант-то, может, хороший.
1: Кто готов сыграть 50 на 50, а, ребятки? Давайте.
2: Доброе утро.
4: Доброе.
2: Как тебя зовут?
4: Настя.
2: Настя, как настроение?
4: Отлично.
2: Чем занимаешься?
4: Я дома, отдыхаю.
2: Ага, отдыхаешь. Ну и чудненько. Отдыхать это всегда приятненько. Но сейчас нужно напрячься. Только ненадолго. У нас осталось 2 блюда. Это мимозыря.
0: И бян-бян. Настя.
1: Настя.
4: Еще раз можно мимозыря и
0: бян-бян.
1: Выбирай, что несъедобно.
4: Там-бян.
2: Бям-бям.
0: Да не том-ям, а бян-бям.
1: Бям-бям.
0: Бям-бям.
4: Ну, первое не очень красивое, если честно. Звучит.
2: Ну, вкусно, возможно.
0: Угу. Такой пирог мимо.
1: Но второе это стартует Crazy Frog же, да?
2: Бям-бям.
1: Мы угадали все-таки в итоге. Ну что, мимозыря или бям-бям?
4: Давайте второе.
2: Бям-бям.
1: Ну, все.
0: Ты посмотри, что происходит.
2: Поняли, да?
0: Они обе, причем, хотели выбрать первую версию, она им не нравилась.
2: А вы знаете, кстати, что со мной в мафию нельзя играть? Вообще никак.
0: Ты реально убиваешь?
1: Да, я тоже думал об этом. Я не хотел бы.
2: Я стала даже, помнишь, у нас, мы же с тобой учились вместе.
0: Да.
2: И мафии. У нас там проводили чемпионат по этой игре.
0: У нас был чемпионат по
2: мафии. Представляешь, я стал победителем. Дважды.
1: Зря ты все прогуливал, да? Было интересно.
0: Не, может, и хорошо, что я прогуливал.
1: Ну, выжил зато.
2: Выжил,
1: да.
2: Зато выжил. Мимо зыря. Так раньше называли рассеянного человека просто. Вот мимо зыря. Мимо зыря.
0: Мимо зырит, реально. Причем, получается, Фарида была права.
2: Да, была права. Я и напряглась. Думаю, ничего себе, она сразу права.
0: Эх. Права, но мы тоже напрягаемся, Сенька,
1: ну что?
0: Говорят про права.
1: Давай приятно, бям-бям. Это вкусное же что-то, да, наверное?
0: Да. А, сказать же.
1: Да, сказать надо, что...
2: Задумался.
0: Бям-бям, китайская лапша, короче.
1: Ну, нормально, вкусно. Это мы любим. Также мы любим ходить на Тутс-Тутс-квиз. И уже завтра, наверное, вас туда отправим с удовольствием. Это музыкальный караоке-квиз от создателей Мозгобойни. Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, на ответах поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro.
5: Реклама на радио «Континенталь». Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Джили-были в планете авто по выгодной цене.
8: И в августе Джили стали еще выгодней. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
7: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03. Слушай,

0: Да это же утреннее шоу с утра по радио. 3У.
1: Извините, утреннее.
0: Утреннее, 3У.
1: Да как он это делает? Отсылка к песне Федука и якобы с Эд Широном. Но на самом деле я рассказывала эту историю. Могу рассказать еще раз. Но на своем телеграм-канале Савушкина нижнее подчеркивание лайф.
0: Да, на самом деле это придумал какой-то венгерский композитор, и Федук просто украл, да?
1: Это про цирк.
0: Это про цирк, да.
1: Извините, си чешский он был.
0: Так, вернемся. 3У, это что? У, успешные. У, утренние.
2: Умопомрачительные.
0: Да, тоже было в голове. Уральские, опять же, не будем забывать.
1: Уморительные.
2: Успешные.
0: Ускорительные.
2: Давайте успешные все-таки, а уже наконец. Но все не получается. И все мы какие-то уязвленные и ускорительные.
0: Ну, давайте тогда ускорять эфир. Сегодня Международный день подкаблучника. Мы продолжаем строчку. Я не подкаблучник, я просто...
2: Просто...
1: Что?
2: Сам решаю, когда мыть посуду, когда пылесосить. Понятно? Вот так. Иван.
1: Сам решу.
2: Настоящий мужик.
0: Я просто делаю все, что говорит Ксюша. Вот Надежда написала. Видимо, от лица твоего парня.
1: Да нет, от лица вас, я думаю. Тут в этом юморок.
0: Не, ну мы.
1: Но
0: тоже...
1: у меня нет парня, нет лица.
2: Правила жизни, просто цитаты из ВК какие-то.
1: Ну я имела в виду, что невозможно же написать так.
2: Я не подкаблучник, я коллекционер спокойных вечеров. Вот так вот, тоже от Катерины, конечно же.
1: А это, кстати, наверное, хорошо же. А
2: ну,
1: что?
2: Целом,
1: какие
2: да.
1: вечера надо коллекционировать? Мне кажется, вот особенно скоро ведь зима. Тимош, наше любимое время года.
0: Да.
1: Будет такие спокойные, теплые, уютные вечера. И елочка будет гореть. Можно, пожалуйста, перемотать как-то ближайшие 4 месяца? Но уже невозможно ждать. 147 дней.
2: Ну, мы уже обсуждали, у нас там пара важных мероприятий.
0: Не, подожди, да, еще день города, вот осень как раз золотая будет у нас.
2: Ну, старт нового сезона, давайте.
1: Давайте
2: с этого начнем.
0: Ну, фу, тоже не надо.
2: Фу, валяться в этих листьях. Не хочется осеннюю фотосессию тебе, да, в этот раз.
0: А там еще активные клещи в этот момент.
1: Ну, мы тоже активны весьма. Мы будем просто быстро-быстро бегать по локации.
2: Это наше, да, быстро-быстро бегать.
0: А видели видос, где зачем он клещ просто бегает реально? Так
1: серьезно?
0: Вот, а он снимает.
2: Огромный?
1: Ужас.
0: Ну, обычный клещ. Вот он, типа, куда
2: как он его видит, что он за ним бегает?
0: Ну, он вот так вот прям близко снимает, отходит, он за ним.
2: А он за камерой
0: вправо,
2: бежит.
0: Он за ним. Просто ничего бежит за ним.
2: Ну, конечно, он хочет его укусить. Нет, как будто очевидно довольно, но прикольно.
0: Не пугает ли вас это, что клещи уже бегают за людьми?
1: Меня пугает безумно.
0: Вот я и говорю.
1: Меня в целом многое пугает.
2: Это клещ, который любит славу, да, всегда перед камерой. Круто.
0: Я не знаю, как его звать.
1: Мерлоу.
2: Может быть, да.
1: Ты горишь, как огонь я, у меня огонь я. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля.
0: Поменяйте минус в караоке, я вас умоляю. Ужасный минус этой песни.
1: А он как там у нас вообще поживает? Слава.
2: Слава, не знаю. Давненько не видел его.
0: Не-не-не, у него все нормально.
1: Ну ладно, ну хорошо. Волосы выросли.
0: Даже альбомы выпускает какие-то.
1: А, ну молодец, Слава.
2: Да,
1: поздравляем
2: иногда.
0: Но он там ушел в музыку, вот типа, знаете, глюкозы вот это.
2: Вот электрончик сейчас, да. У него много всяких псевдонимов, там его не всегда узнаешь даже.
1: О, мне нравится, Альбина пишет, ты на елочку бант. Бант. Помните, в том году у меня бант огромный был на елке. Вы сказали, что он некрасивый, и у меня комплексы начались по поводу бантика на елке.
0: Не, подожди, комплексы у тебя были, поэтому ты повесил огромный бант. Мы просто сказали про эти комплексы.
2: Мы просто констатировали факт.
1: А, поэтому я купила елку 2,40.
0: Да, мы тебе поэтому и говорим.
1: Моя елка выше тебя, понял?
0: Ладно.
2: Даже моя елка выше тебя. Давайте так. Вот. Понятно.
1: Александр пишет, ты Ксюша, которая спит перед Новым годом по 2 часа. Но там это не так ощущается уже. Там ты такой, о, класс, еще подарочки купить, их упаковать, всем подарить. Вау, вау, вау, вау.
0: Да, и умираешь через
1: потом,
0: пару часов.
1: Да, и раз. Потом как раз на месяц умираешь.
2: Да, супер, отдыхаешь. Там есть время для этого.
1: Да, в общем,
2: не,
1: мы ждем.
2: Новый год идеален в этом плане, да.
0: Ну
1: так,
0: все,
1: я не подкаб...
0: день города и Новый год.
1: Да, ждем. Я не подкаблучник, у меня просто каблук.
2: Надо мной.
1: Там Анатолий написал.
2: Понятно.
1: В общем, заходите сами, смотрите, что пишут наши слушатели и в телеграм-канал, и в ВК-канал. А еще куда можно зайти?
2: В канал.
1: Нет, ВК-канал я сказала, уже? Да. Группа. Почему?
0: А, группа осталась.
1: Конечно.
2: Все каналы перечислили, группа, все. Может, что-то еще сегодня новое сделаем. Мы такие, любим соцсети.
1: Сень, может, Blackpink послушаем?
2: Может, когда-нибудь послушаем, но Дракулу из-за этого я передвигать не буду, я тебе так скажу.
1: А там ты в курсе, что там, между прочим, Тимон, ну-ка, блесни, мелькни интеллектом.
0: Что там?
2: Не получилось.
1: Ну...
0: А, ну Дженни. Ты про Дженни, Дженни которая из Blackpink?
1: Да, ну все же
0: которая
1: связано.
0: Сделала ремикс на трек Dracula. Tame Impala, который изначально выходил без нее.
1: Да,
0: еще,
1: да. Да. И все, стал хитом вместе с ней.
2: Все,
1: да.
2: Вот кайф.
1: Так
2: вот
1: получается,
2: такой.
1: Сеня не хотел Blackpink слушать, а все равно слушает. Вот конечно. И потом скажите, что он не подкаблучник.
2: Да, да. Все так. И сертификат в лето, конечно же, получит Ксюша. Нет, получит один из вас. О, Империя игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов. Бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-30-24. Заходи на letotermy.rf.

0: Но давайте посмотрим, чего у нас происходило в области в последнее время.
1: Происходило и происходило.
0: Ну, происходило и происходило. Ну, вот первый урожай грецких орехов, да, у нас созрел.
1: Что?
2: Да ладно.
1: У нас грецкие орехи растут, простите.
0: И где бы вы думали?
1: Где? В садке?
0: Не на грецковой плантации. Специально.
1: На орешковой.
0: Орешковой плантации.
1: А где?
0: А в Челябинске во внутреннем дворике детской школы искусств, представляете, номер 8.
2: А, то есть там, где специально никто не выращивал, да? Просто куда-то посадили орешек, видимо, а он взял и пророс почему-то.
0: Ну, я не знаю, специально они это делали, Сень, или нет.
2: Ну, там маловероятно, что плантация прямо.
0: Ну, не плантация, но там орешник есть какой-то, получается. Ну, вот целое дерево одно. Все, что это? 4 плода вот эти вот.
2: Ну, это хотя бы что-то. Но у нас Урал здесь, на секундочку.
0: Урале орехи, да.
2: У нас, конечно, южный, но Урал. Не забываем об этом.
0: В целом прикольно звучит, да, прикольно. Так, ну про клещей Сенька вот уже говорил, что мы ждем вторую волну активности с магниткой.
1: Нет, мы не ждем.
0: Ну, не то,
1: она просто
0: ждем,
1: может,
0: да,
1: произойти.
0: Будет, да. Что с магниткой произошло, ребят? Магнитогорск вышел из списка городов с самым грязным воздухом, между прочим.
2: Да, это тоже очень приятно.
1: И зашел обратно.
0: Он стал чище. Что ж ты такая токсичная?
1: Да я не токсичная, ну это же ради юмора. Вышел, зашел обратно.
2: Ну, объясняй магнитогорцам, что вот эта токсичность ради юмора.
1: Нет, токсичности там теперь нет. Он вышел из списка самых грязных городов. Ну что вы начинаете? Как красиво светятся мои ногти под светом солнечным.
0: Ну-ка, закеш.
2: А есть приколы в солнце, да? В принципе,
1: да,
2: иногда.
1: Да, какие-то есть. Я не знаю, как вам показать вам в обратную
0: сторону.
1: Давай
0: я это в новости возьму.
1: Какие?
0: Сейчас, которые говорю.
1: Давай, расскажи, пожалуйста.
0: Ксюшины ногти шикарно засветились на свету.
1: Гениально, спасибо, Тимур.
2: А это же известно, что этот новостей шоу-биза что-то такое. Ксюшины ногти засветились. Где бы вы думали, а?
1: А ты можешь сказать, что это новые ногти?
0: Новые Ксюшины ногти.
1: Вчерашние. Ну, сделал вчера. Свеженькие совсем.
0: Цвет назови тогда уже.
1: Ой, мне нужно написать своему мастеру. Татьяна, прием. Выйдите на связь.
2: Нам не цифру прям, нам можно просто, ну, розовый, я не знаю, черный, белый,
1: красный. Да ты не видишь, что белый?
2: Я вижу, ты всем расскажи, они-то не видят.
1: Ну тут опал, мне кажется, он назывался, потому что у меня такой был запрос.
0: Вот так вот, свежий маникюр уже опал. Ну куда это годится?
1: Упал этот цвет. Ну вот видишь, как он сияет?
0: Ну да.
1: Красиво?
0: Рамилю набрать?
1: Сияй, сияй.
2: Вот он и девица,
1: про мои ногти, да. А еще, представляете, мне вчера в Левфам подарили стикер.
0: Никогда больше не приходи к нам.
1: В смысле, меня там любят? Давид?
2: Да, они дарят стикер тем, что написано на стикере.
1: Не приходи, пожалуйста, больше.

0: все, это из-за любви.
1: Мне просто тоже дарили, я почему-то...
0: Я почему-то туда не хожу сейчас. Слишком много стикеров, весь обклеен.
2: Нет, там классный, мотивационный такой, мотивирующий. Ты все сможешь.
0: Покажи всем свои ногти.
2: Да, кстати, вот такое можно сделать. Берите себе на вооружение. Ну все, обсудили ноготочки.
1: Так, ну и тогда быстренько вкину, куда же мы без челябинского зоопарка. Он показал подросшего птенца ушастой совы, пушистого колобка с глазами-блюдечками и бровями-домиками, между прочим.
0: Ну, мы побежали смотреть эту милоту, потому что я уверен, что это потрясающе, я еще не видел.
1: Ну, он подрос уже, он не такой.
2: Ушастая сова, прости.
1: Ушастая сова, да, что тебя смущает? Птенца ушастой совы, ушастая сова.
2: Никогда не слышала про ушастую сову.
1: Разновидность? Ну, потому что у тебя уши маленькие, а вот она ушастая. Хотя я не знаю, какие у тебя уши, ты постоянно закрыты. Ушастая сова. Давай загуглим.
2: Это наводит на определенные мысли, да? Нормальные уши.
0: Нормальные у меня уши.
2: Нормальные уши?
0: Да,
1: нормальные уши.
2: Ненормально.
1: Но тут и ушастые совы, я тебе скажу.
2: Нормальные уши.
1: Огромные, да.
2: Красивые, сова, вообще ничему не верь. Ты прекрасна.
1: Да, сова.
2: А как зовут совенка?
1: Да что ж такое, я уже закрыл новость. Сейчас открою.
0: Ctrl-Shift-T.
2: Сень, спасибо за знание.
0: Всегда готов прийти на помощь, да, коллеги.
1: Ну что, нет названия.
0: Нет имени.
2: Ужас, нет имени у совы.
0: Ребят, выбираем имя совенку, срочно.
2: Но все равно, вот смотрите, затаившаяся сова, это уши вверх, в расслабленном состоянии прям прижаты. Тут прям есть даже памятка по совам ушастым. Класс, красавица.
1: Такая она пухленькая.
0: Так, все, я тоже хочу посмотреть фотки. Давайте я быстро расскажу о погоде. И побежал.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Погода.
0: Плюс 18. Тем временем прямо сейчас в центре Челябинская переменная облачность. В течение дня местами возможны небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. Днем будет плюс 21-26. На юге области до 29 тепла.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий. Вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост. Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
8: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
9: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
10: Пора Отпустите! Мне только посмотреть!
11: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ой, ребятки, давайте играть. 700-104, набирайте нас скорее, угадывайте трек и забирайте подарочки.
1: И отправляйтесь в Midpoint. Конечно же, сертификат именно туда мы разыгрываем. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, это значит прогноз погоды. Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
2: И ждем тебя сейчас в эфире 700-104. Классно же. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Анастасия.
2: Анастасия, как настроение? Как дела? Как проснулась вообще?
3: Отлично, все. Проснулась с замечательным настроением. Вот, на работу еду.
0: Круто, получается.
2: Так.
0: Кем работаешь?
3: Персональный менеджер.
0: О!
3: Да.
0: Я тоже хочу персонального менеджера.
3: А я по бизнесу.
0: А я тоже
2: он
0: хочу,
2: бизнесмен.
0: Я хочу по бизнесу.
1: А радио это просто для души.
3: Ну круто, давайте.
0: Ну все, получается, все тогда по нашим бизнес-делам потом созвонимся.
1: Но тебе надо победить, тогда мы точно созвонимся.
3: Давай,
1: такие условия.
0: Что там на фьючерсах у нас там сейчас?
1: Все понятно.
2: Возможно, она тоже не знает, о чем речь. Банан у меня сегодня, вот так неожиданно скажу я.
0: У меня кива.
1: Кива.
2: Киви.
1: Давайте апельсину, так, для разнообразия.
2: Киви, банан или апельсин?
3: Киви.
1: Выбрали киви. Итак, забрасываем в нашу смузи-машину его.
0: Сенька, готовь музычку.
1: Балалайку расчехлять, да?
0: Расчехляй балалайку, потому что сегодня у нас шикарная механика выпала. Мы взяли текст современной популярной песни, переделали его на старорусский или древнерусский манер, вот кому как удобнее. Мы отовсюду слов напихали, попеределывали их. Нужно угадать, собственно говоря, что за песня. Готово?
3: Да, готово.
1: Слушаем.
0: Ой, давай, валюме.
4: Эх!
0: Аще любы то аэроплан, небеса укутывать с тобою горше, нежели падение совершить. Аще бы вдала вся напреть, точно не стала бы в него входить. Аще любы то аэроплан, то хочу, чтобы пилот убопился, дабы приборы ваши непонятные потеряли борт, и в двигатель влетело диво парящее.
1: Да. История интересная. Прям картинка вырисовывается.
3: Да, классно. А это только современные или могут быть и старые песни?
0: Современные.
1: Это прям современненькое.
0: То,
1: да.
0: Что в эфире у нас играет.
3: Угу. Так, ну, Дельтаплан, наверное, песня.
0: Современные же.
3: Так и сейчас они все переделаны.
1: Никто не перепевал Дельтаплан в последнее время, так что нет.
2: Подожди, кто-то перепевал?
1: Ну, когда-то было, но давненько.
3: Перепевали.
2: Нет, вот недавно.
1: Да? Нет, мне не попадался. Ну, что, это единственная твоя версия? Давай, 3-2-1.
3: Да, единственная.
2: Ну, к сожалению, конечно, да, это неправильно.
0: Ну да.
2: Какой дельтаплан на Континенталь?
0: Конечно.
2: 700 ровно 104.
0: Между нами парусы туман.
2: Саша Санта перепевал дельтаплан, да?
1: Ну, кто-то перепевал,
2: Як
1: да.
2: Маль,
1: но,
2: кто что-то, перепевал?
1: Мне кажется, давненько
2: как?
1: Было уже. Может, может. Итак, доброе утро.
2: Наверное,
3: доброе.
2: Только дельтаплан поможет мне.
0: Так, еще раз, это кто у нас еще раз?
5: Это тоже Настя, но не та Настя.
2: А почему еще раз?
0: Ты уже была?
5: Я вам звонила.
2: Когда?
5: Уже сегодня.
2: Когда?
5: Сегодня на игре.
0: Подожди, по бизнесу или по...
2: По завтраку.
5: По завтраку.
2: Бизнес-завтрак получается какой-то некий. Соединим это все и устроим. Вот такая идея родилась. А Настя, что теперь? Какая версия? Что за трек?
5: Я думаю, что это Клава Кока, «Самолет».
2: Или Валерий Леонтьев, «Дельтаплан».
0: Выбирай.
5: Нет, это точно в этот раз.
2: Не знаю, надо подумать. Может, Саша Санта исполняет «Дельтаплан».
1: Может, мы пытались обмануть вот этим вот самолетом, самолетной темой.
2: Акмаль, «Дельтаплан». Вот три варианта.
1: Очень хорошая версия.
2: Саша Санта, «Дельтаплан». «Дельтаплан» Акмаль или «Дельтаплан» оригинал Валерия Леонтьева? Ну, будто бы Леонтьев
5: Клава
2: уже...
5: Кока.
2: Да что, посмотрите, сегодня она хочет победить.
0: Но все-таки
2: она...
0: побеждает.
1: Поняла, как это делается, все, не надо нас слушать.
2: Красотка. Молодец. Настя, тебя поздравляем, спасибо. Подарки достаются тебе. Вот поставила цель, пошла к ней.
0: Вот как говорится, не мимо зыря получается все-таки.
2: Не мимо зыря. Да. Но, возможно, у нее стикер тоже есть для фанка, в котором там добейся успеха. Тоже ноготочки сделала, кто знает.
1: Вот собралась и пошла в Midpoint. Это правильно. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, это значит прогноз погоды. В Midpoint всегда очаровать. На жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+ ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Замуровали с двух сторон землю, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее — две штуки. Фара передняя — две штуки. Радиатор серебристый — две штуки. Бампер заграничный — три бампера.
7: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
5: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
10: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
5: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: мы, Ксюша и два подкаблучника, продолжаем строчку сегодня. Я не подкаблучник, я просто, и вот что-то просто. Давайте будем выяснять, что же там вы понапродолжали такого интересного за подарочки. У меня есть вариант, знаете, откуда?
1: Откуда?
0: Из канала ВК, между прочим.
1: Так.
0: Юрий там написал нам: «Я не подкаблучник, мне просто не хватает витамина D, поэтому я постоянно со своим солнышком». Просто милота.
2: Отличный вариант. Да, ну и Юрий, послушался тебя, ты призывала всех пойти в наш канал ВК.
0: Да.
2: И он пошел. Вот действительно видно профессионализм у человека. Наработано. «Я не подкаблучник, я просто люблю борщ». Вот это да, это хорошо.
1: «Я не подкаблучник, я подкроссовочник».
2: Под любую обувь мы подходим, есть такое.
1: Но, кстати, сейчас девочки-то каблуки не так часто и носят. Они уже поняли, что это... Зачем эта мука, да, нужна лишний раз?
2: Когда столько подкаблучников, да, зачем уже мучиться, правильно?
1: Сейчас уже и кроссовочки, какие-то балетки у них. У Ксюши вообще какие-то, что это?
0: Нет.
1: Не, вчера у тебя как были. Как они назывались?
0: Мюли?
1: Мюли?
0: Наверное, да.
1: Ну, вот эти вот, да? Беленькие.
0: А, да нет, ну это просто...
1: Вот.
0: Что? Ну просто босоножки. Ну.
1: Да как-то ты их назвала еще. Еще Лена пришла, у нее такие же были.
0: Да я помню.
1: Как-то вы сказали название какое-то.
0: Чего не говорили.
1: Лодочки, нет?
0: Нет. Лодочки вот сейчас. И лодочки на каблуках.
1: Вот, короче, мужички, мы можем сейчас быть и под лодочниками, и под мюлями. И кем только, знаете ли. Так что подкаблучник — это уже устаревшее название, я считаю.
2: Надо расширяться, это правильно, да. «Я не подкаблучник, это я так, слегка под влиянием обстоятельств». Мне очень нравится вот этот отмаз, надо его чаще использовать. Да, я под влиянием обстоятельств просто.
0: «Я не подкаблучник, но это не точно», написала Елена.
2: Там
0: «Я
2: все
0: жду вариантов
2: да.
0: от мужчин, понимаете, а их как будто бы нет».
1: Ну, поменьше.
2: Под балетники, да, я вот вижу, кстати, подтягиваются у нас здесь. Все правильно, да, под балеточками тоже надо кому-то быть, ребята.
1: Вот еще одна тема, которую хочется обсудить. Элина написала: «Он не подкаблучник, просто... А, я не подкаблучник, просто ее сковородка обладает невероятной харизмой и даром убеждения». Опять же, сковородка, ну что-то устаревшее, что-то из анекдотов, да, вот это. Сейчас уже и...
2: биты, ну в моде, да?
1: Аэрогриль.
2: Чем можно ударить человека?
1: Ее аэрогриль может обладать невероятной харизмой.
0: Сковородка.
1: Хлебопечь.
0: Мультиварка.
1: Мультиварка.
2: Чем еще можно зарядить? Ракеткой для падла можно зарядить. Очень тоже модно сейчас, да. Много вариантов же, ребят.
1: Конечно, ты ракетка.
2: «Я не подкаблучник, просто у меня инстинкт самосохранения». Вот, к слову, о тех самых сковородках, ракетках и прочем. Будьте осторожны, да.
0: «Я не подкаблучник, я просто не хочу слышать, ой, все», пишет Денис.
2: «Я не подкаблучник, я просто как орех, вырос в ее глазах внезапно». Такие есть у нас, ребятки.
1: Как челябинский орех тогда.
2: Как челябинский орех, да. Ну и уникальный тоже, вот, как челябинский орех буквально.
1: Уникальный, как все наши соцсети, получается, ребята.
0: Все наши соцсети уникальны?
1: Максимально.
2: Абсолютно.
1: Ну, группа ВКонтакте есть, там же есть и канал.
0: Есть.
1: Еще и отдельный телеграм-канал «Радио Континента».
0: Имеется.
1: Но это все уникально,
0: так.
1: Я считаю. Там уникальный контент, кружочки. А наша закулисная жизнь, которую вы больше нигде никогда не увидите.
0: Никогда не увидите, конечно. Нигде.
1: Только там собрание кружков. Мы потом хотим...
0: Так.
1: На смертном одре, когда уже будем.
2: Так, планы.
1: Вот чтобы вот это вот как портфолио все показать, чтобы вместе в один котел вот так вот попасть.
0: А ты уверен, что мы хотим вместе?
1: Ну, мы хотя бы разгонять шутки будем какие-то, да?
0: Типа. Да ладно, давайте вместе.
1: А вас когда-нибудь жарили там, типа, в одном...
2: Хотим, не хотим, я думаю, это неизбежно, да? Сдается мне, нас туда отправят. Как неизбежно и вручение подарков.
0: Вот, да. А за это мы должны получить что-то хорошее тоже.
2: Положительные эмоции исключительно. А вам вручим сертификат в лето о «Империя игр».

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Эко-Сити». Проектная декларация на сайте nashtoshkom.rf.
3: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
7: Финесте!
6: Линейки, пеналы, тетради.
7: Финесте!
6: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
7: Финесте!
6: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
8: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна с солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Играем в УЗИшечку нашу. Не знаю, почему именно такой мотив, но, как говорится, как говорит лишь Чеботина, мотив не выбирают.
1: Преступление.
0: Да, да? Именно. Преступление случится, если вы возьмете и сразу угадаете наш звук. Мы надеемся, что он хотя бы несколько эфиров повисит все-таки.
2: Будет не сразу раскрытие, а какой-то звук-висяк, да, как говорят в сериалах. Итак, у нас...
1: Глухарь не назовешь, это же звук.
0: Ну да.
2: Да, мы тогда спалимся, да. Вот, все, нет никаких подсказок больше, да. Одна бутыль и один сертификат. Все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и я напомню, что лето в самом разгаре и самое время выбраться на природу. А подготовиться к пикнику можно вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала. Надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей, вперед навстречу приключениям.
1: Итак, наши приключения начнутся уже через буквально 3, 2, 1 секунду, как только вы позвоните по номеру 700 ровно 104. Все, мы сразу такие: алло, доброе утро, как тебя зовут, как настроение? Поднимем, соответственно, все узнаем, все спросим. Ну и вот, и будем общаться.
0: Все, общаемся.
1: План такой.
0: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Доброе утро, ребятки.
1: Пока план не...
0: Проваливается.
1: Проваливается, да. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Ванечка.
0: О, Ванечка, ты посмотри. Стал теперь почаще нам звонить после разлуки-то такой долгой.
4: Ну, надо отрабатывать себя.
0: Надо отрабатывать, да, действительно. А что поменялось за день в твоей жизни?
4: Ой, дочь выздоровела.
0: Ой, поздравляем.
2: Кайф, да, куда это еще и за один день.
4: Спасибо.
2: Супер.
0: Ну, там просто УРВИшечка какая-то, я надеюсь, да? Ничего серьезного.
4: Ну, была ангина.
0: Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
2: Ну, тогда действительно поздравляем, что так быстро выздоровела. И супер, супер.
0: За день буквально, потрясающе.
1: Да, ну ладно тебе.
4: Ну, не совсем быстро, просто вчера не стал вам об этом сообщать, омрачать эфир.
0: Ну, правильно. Но. Все, сейчас зато все обрадовал, у нас отлегло, как говорится. Мы готовы послушать новый звук. И ты внимательно это делай.
2: Давайте еще разочек. Такой вот.
0: Что же это такое?
4: Так, ну, если честно, похоже на кости, но их как будто бы много.
0: Много костей.
2: В организме очень много костей.
4: Ну, примерно. Кости из-под нар, я имею в виду. Нарды.
1: Да, мы поняли.
2: Да,
1: ну, я поняла.
2: Игральные, да.
4: Да.
0: Но...
4: Вот, но, наверное, это нет, поэтому я говорю, это... шарики.
1: Какие?
2: Уточни.
4: Так, то есть шарики правильно. Осталось.
0: Да, да, ты шикарно считываешь.
2: Или мы издеваемся над тобой. Тут всегда два варианта, не забывай.
4: Ну, либо это, да.
1: Итак, 3, 2, 1.
2: Шарики.
4: Шарики. Не из пинг-понга, а, допустим, из автомата пластиковые.
1: Все, да, поняли.
2: Пластиковые шарики. Все, приняли.
1: Это
2: не
1: неправильно.
0: А мне понравилось, Сень, сейчас подзвучь, пожалуйста. Смотрите, про кости мы разгоняли. Смотрите, это я после сильного урагана захожу в студию. Ребят, всем привет!
1: Или просто Сеня зарядку делает такой. Ну, давайте, пишем кружок. Присели. И встали.
2: Сложно собираться, да, ребят, после этого, конечно, обратно рассыпались слегка.
0: Доброе утро, говорим.
1: Доброе утро.
0: Слушайте.
5: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
5: Меня зовут Саша, не декан.
0: Так.
1: Да что ж такое? Ну, я узнала, что вы Александр, я прям почувствовала. Александр, Саша, как дела?
5: Все хорошо.
1: Прекрасно. Что-то по звуку? Есть желание нам сказать?
5: Ну, здесь вариант напросился после ваших подсказок, наводок. Шарики-подшипники?
1: Нет, конечно. Там не было подсказок никаких.
0: Мы вообще в этой игре не подсказываем. Никогда. Если мы не Ксюша.
1: Ой, ну если я просто не хочу сказать, что это, например...
0: Тихо, я тебе сейчас скажу.
1: А я скажу.
0: Все, нет, это не шарики-подшипники.
1: Ну вот и все. 700 ровно 104, доброе утро. Ой,
0: приемчик OFM. Выключаем, соответственно. Доброе утро, как тебя зовут?
6: Аня.
0: Аня, как дела?
6: Нормально.
0: Ну, ты малышка у нас, оказывается. Как ты, ну, в смысле, что делаешь с родителями, куда ты едешь?
6: С родителями еду по делам.
0: По делам, посмотри, деловая какая. Сколько тебе лет?
6: 8.
2: Ну, все, родители ездят по ее делам, мы понимаем. Мы там были.
0: Поколение альфа, да? Уже 8 лет, я уже деловая такая, посмотрите, куда.
2: Ну что, давай, можешь передать нам версию от своих родителей.
0: Да, давай.
2: Так, семейный совет. Итак, это что за звук?
0: Ты нам передай, пожалуйста.
6: Мне кажется, что это пуля. Такие кружочки, пули железные падают на пол.
2: А, пульки железные падают на пол. Все, из пистолетика, из игрушечного. Да. Мы поняли. Интересный вариант, но нет.
0: Детство нынче жесткое, похоже. Да? Это пули железные падают на пол.
1: Но она, конечно, не так сказала, но смысл мы поняли. Ладно, завтра в этой игре встретимся и будем уже решать, кто победил, кто не победил, потому что это точно не шарики, не пули. А вот что это, я скажу прямо сейчас. Да не переживайте,
0: Сеня,
1: вы, это просто...
0: Сеня, микрофон, пожалуйста.
2: Итак, лето в самом разгаре. Тем временем и завтра вы сможете по этому поводу забрать что? 2 бутыли уже воды от ООО «Национальной водной компании Ниагара» и 2 сертификата. Ну и на природу тоже самое время выбраться, конечно, вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе и, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека». Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Макароны.
1: В Челябинске 9 часов.

0: прошли 7-й и 8-й.
1: Да, спасибо. Мы многому научились там.
2: Ну, по факту-то сейчас 10-й час, и мы это понимаем.
1: Да.
2: Но мы говорим 9-й часик всегда.
0: Да. Потому что вам радость.
1: Нам, по крайней мере, но вам тоже, мы уверены, потому что вы здесь с нами на одной волне и потому что вам сказала так ваша вторая половинка. А вы кто? Подкаблучник. Сегодня ваш день, Международный день подкаблучника. Отмечаем все вместе сегодня.
0: И все вместе. Подкаблучник, оп-оп-оп. Крутит головой под каблучком, он цок. Такой он питоняшка, такой он обаяшка, но никогда не видит он глазами потолок.
1: Конечно, там каблук, да? Видит только подошву. Все правильно, вот так вот.
0: Так, давайте продолжать сегодня строчку. Я не подкаблучник, я просто...
1: Я просто не люблю эти мужские посиделки с пенным, рыбкой, шашлычком, баней. Не могу продолжать, слезы набегают. Сценка от Элины вот такая.
0: А смысл набегать слезам в бане, правильно?
1: Да.
0: Они сразу сушиваются вот так вот.
1: Если правильная баня.
0: Сушиваются, конечно.
2: Ай, муж подсказал фразу: я не подкаблучник, я просто и так знаю, что нельзя в пятницу с друзьями в баню.
0: Опять?
1: А там, кстати, есть девчонки, которые, да, отпускают. Вот я видел с друзьями. Можно встретиться в субботу 29 февраля. Вот, ну, на самом деле, очень свободный график. Раз в 4 года. Супер.
2: Так. Но можно же.
1: Да, так я вот говорю. Ну, вообще вольготно все.
0: Ну, кстати,
1: то, что ты,
0: неплохо,
1: то, что ты не можешь это организовать, это уже твоя проблема. Постоянно.
0: Я не подкаблучник. Прикольно. Я не подкаблучник, я просто у шлепок.
1: Ну да, рядом с ними. Все понятно, все логично. Где-то там, на пляже опять же, рядышком. Я не подкаблучник, ведь в споре всегда мое слово последнее, понятно? И это слово, ты абсолютно права, но последнее.
2: Вот именно. Потом женщина еще скажет. Обязательно. Так, в ТГ-канале у нас что по новым вариантикам?
0: Я не знаю, мне не грустит ТГ-шка сегодня.
2: Да?
0: Угу.
2: Ну, тут пишут, что Человек-паук никого не боится, кроме Человека-тапка, вот это вот все.
0: Человек-паук никого не боится, кроме Колобка.
1: Это факт, да, там жесткая битва, конечно, безумие.
2: Да, я поняла, просто сначала не поняла.
1: Единственное, от кого он убегает, да, вот куда-то вперед.
2: Там уже и Гарик подключился, я так поняла.
0: Да, там все уже подключились.
1: Там все страшнее становится Человеку-пауку, конечно.
2: Класс. Представляете, если он погуглит? Такой, почему?
1: Что там случилось? Что колобок?
2: Колобок. Вот. И просто видит это.
1: Вот эсусеки. Вот это возникает серьезный вопрос у всех.
0: А это тебе карма за то, что ты у нашей Ларисочки Дольной квартиру отжал, знаешь ли. Тоже вернулась тебе.
1: Да, еще он там до кого докапывался? До Дорожа, да, он докапывался, по-моему, Человек-паук.
0: Вот и Дора бежал наша.
1: Осторожней с этим, понятно? Вот так.
0: А она не такая и дура, как поет, между прочим.
1: Вот.
2: Ну что, слушаем Дору? Да ладно, не будем.
0: Или Долину?
1: Не знаю даже, да. Давайте набрасывайте голосование какое-то.
2: Главней всего. Колобок, а не Человек-паук, поняли? Все.
0: Все в кинотеатр. Жаль, нам не заплатили за эту рекламу.
1: Эх, зато вот денег нет, зато есть сертификат в лето. О, Империя игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые. Парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: Лондон тем временем тоже время зря не теряет. И прямо сейчас лидирует в общественном опросе на должность президента Венгрии. Вот так, чего добился ты, хочется спросить.
1: Что? Вот.
0: Возможно, так и будет. Аплодисменты нашему Гарольду тому самому. Итак, президент Венгрии, Тамаш Шуйок. Да. Вот так, его фамилия. Ну, уже смысла нет запоминать, потому что он покинул свой пост. И тогда граждан спросили, в общем, кто будет у нас новым кандидатом. Запустили несколько голосований онлайн, в том числе и в открытой форме. Одно из голосований было. И, разумеется, венгры не забыли о своем знаменитом земляке. Андраш Арата, вот так зовут на самом деле по-настоящему его, тот самый Гарольд. Он и стал лидером одного из онлайн-опросов.
1: Ну, это шутка, да?
0: Люди говорят, мы хотим.
1: А он наверное.
0: Он, наверное, нет, да, я не знаю.
1: Он скрывает боль.
0: Я не знаю, он вообще, да. Он немножко скрывается. Он же вот в публичном поле не очень появляется. У него вот эта серия фотографий, и все. А сам он не пытается это сильно монетизировать. Но у него есть возможность такая теперь.
1: О, да.
0: Надо понимать, что само по себе вот это ничего не значит. Нового президента все равно будет избирать парламент. Но новость — хороший повод вспомнить раритетный мем и порадоваться. А вообще такой президент, мне кажется, в целом в ситуации в мире очень подходит. Вот я бы такого чаще видел, знаешь, во всяких новостных лентах вот этого человека. Все хорошо, все отлично, все потрясающе.
1: Лицо его.
0: Да, спасибо, мои избиратели. Все будет круто. Так что вот такие, возможно, у нас президенты будут.
1: Да ну невозможно, Сень.
0: Невозможно, конечно, невозможно, но где-то в параллельном мире, в лучшем, возможно, чем наш, было бы именно так. Что еще интересного?
2: Че, вы ждете от меня новость какую-то?
0: Ну, если хочешь, можешь что-то вкинуть.
2: Я уже говорил про Магнитогорск.
1: Погода!
2: А про клещей?
1: Да.
2: Про урожай орехов?
1: Да.
2: Было, да.
0: Все галочки поставили, все знают.
2: Тогда!
1: Так, подожди.
2: Расскажу про нашего соседа. Для нашего с вами соседа.
1: Екатеринбург.
0: С какой стороны?
2: Нет, поближе сосед, поближе. Судьба
1: Курган?
2: Челябинского элеватора решится уже в этом году.
1: Да ладно?
0: О, недалеко, да, у нас есть такое. Мы периодически поглядываем на него и думаем, что же с ним будет.
1: Что там решать-то?
2: Ну, как?
1: Сносите скорее.
2: Ну, может, и снесут, непонятно.
1: Ну, правда,
2: территорию
1: но...
2: надо кому-то отдать сначала,
1: ну, конечно.
2: Я так понимаю. В планах заключить договор, чтобы в 27-м году застройщик приступил к подготовке градостроительной документации. Что-то все-таки строить там будут. Но уже к концу этого года у самой известной заброшки решит все-таки судьба. Вот так вот. Об этом заявил первый заместитель министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Антон Сартаков.
0: Это до конца этого года, получается, да, все будет.
2: Решат. А там уже, знаете ли, по словам Сартакова, застройщик сможет приступить ко своим территориям в конце 27-го, но исполнение проекта с учетом объемов займет не меньше 10 лет. Там какой-то проект они собираются делать, видимо, большой.
0: Комплексное развитие территории, я думаю, как вот у нас сейчас модно.
2: Ну что это значит, Сеня?
1: Ну все равно, не знаю, прям 10 лет — это много.
0: Но это как в Москве это называли реновация. Потом это слово как-то, ну, стало уже затертым, и решили комплексное развитие территории, КРТ. То есть там все снесут подчистую и что-то новое построят на этом месте.
1: А вы знаете, что я узнала? Я тут ехала не за рулем, как вы всегда, и увидела, что на месте, помните, заброшку-то разрушали у нас? Тоже самая знаменитая заброшка, наверное, это не элеватор все-таки, а вот та самая заброшка напротив торгового центра. Мне кажется, ну вот как-то элеватор все равно, он где-то вот...
0: Но элеватор, когда будут разрушать и будут видео, то тоже, может быть, станет знаменитым, да.
1: Это безусловно. Но просто он все равно где-то закрыт, так, ну, вот, не ярко. А вот напротив торгового он прямо на дороге стоит.
2: Ну, да.
1: Ну и, в общем, там что-то строится, представляете? То есть там что-то будет. Вот, казалось бы, сколько десятилетиями вот это все было, а сейчас какая-то красота будет. Так что мы рады. Теперь еще и элеватор. Настало твое время.
2: Я
1: мы
2: не уверен,
1: идем.
2: Кстати, что его снесут прям, потому что он все-таки,
1: наверное,
2: объект культурного наследия.
1: Да.
2: Но вот как-то вот его впишут, видимо, вот в эту структуру того, что рядом настроят.
1: Вокруг поля... А, нет, не об этом.
2: Тогда и нас тут сносить все надо, если поля мы хотим.
1: Мы готовы. Я ждала этого. Давайте. Сейчас же.
0: Сейчас, подожди. 3, 2, давай, сейчас.
1: После отпуска как раз.
0: А, мы уйдем в отпуск и там сносите что-нибудь. Мы вернулись, и уже все построено. Вы же за 2 недели успеете, ребят. Такой план.
1: Пожалуйста. Ну, в общем, мы за любую красоту в нашем городе, поэтому новость хорошая.
2: Да, 100%.
1: Я уверена, что там будет что-то крутое, если он еще останется, он же высокий достаточно.
0: Да.
1: Там надо лифт поставить.

0: ведь какой-то его остекленить.
1: Остекленить, озеленить.
0: А застеклить весь, и я считаю, нужно продлить его еще.
1: На сколько? Лет.
0: Ну, сантиметров. А, ну я, чтобы еще один выше высоту был такой же.
1: Такой же?
0: Да. Классно же будет.
1: Empire State...
0: Elevator.
1: Elevator.
2: Красиво, красиво, кстати.
0: Elevator, кстати, это же лифт.
2: Да, да.
0: Все сходится.
1: Огромный лифт нам сделайте, пожалуйста.
0: Пожалуйста.
1: Прикиньте, огромный лифт.
2: Можно из него сделать огромный лифт на Луну. Мы же все хотим сделать лифт на Луну. Тоже будет красиво, да.
0: Сеня, все, вот хотя бы в космос то кибертело.
2: Хотя бы на орбиту давайте, да, будет красиво.
1: Как же мы замечтались, да? Пока просто заброшка стоит. Но Сенька никогда, кстати, не стоит на месте, поэтому мы его и не называем заброшкой. Так только в кулуарах. Ему бы реновация. Ну ладно, погода.
3: Погода.
2: Плюс 19 прямо сейчас. В центре Челябинска переменная облачность. Местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. Днем сегодня плюс 21-26. На юге области до 29 тепла.
3: Слушай лучшее на Континенталь. Я с тобой.
4: Девушка, танцуй, все пройдет скоро. Разгоняй тоску, он того не стоит.
3: Континенталь.
4: Мне никогда не спутать твой запах.
3: Слушай лучшее

0: всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь». Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.
1: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Techno Premium. В наличии за 7 299 000 у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
2: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Nexlite. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Nexlite. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Nexlite 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Я Самсонова Наталья Анатольевна. Врач-невролог, медицинский центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нам придется сделать это вновь.
1: Да.
0: Ребятки, собираемся.
1: Собираемся.
0: Залетаем во все наши соцсети.
1: Залетаем.
0: И принимаем решение по поводу нового трека. Еще один. Он вот в эфире появится через считанные секунды. И сегодня мы вместе с вами послушаем... Айобу! Мы с тобой, Тимош, не будем, наверное, слушать, да?
1: Ну да, нам не сильно приятно.
0: Ну мы так. Мы не любители просто.
2: Зато ты уже три раза назвала трек этот. Вот ты говоришь, мы не любители, мы не будем слушать, а вы будете слушать. Да, мы вот так вот. Очень просто, очень коротко называется ее новая песенка.
0: Мы? Да.
2: Да, вдруг вам нравится, да, и такое вполне возможно, потому что
0: конечно,
2: она сейчас довольно трендится такая, песня по соцсетям-то ползет, и вы можете писать тоже в соцсетях об этом.
0: Угу. Можете писать нам, хит или не хит, в телеграм-канал, в ВК-канал и, конечно же, в сообществе во ВКонтакте. Айова, мы...

0: Нам интересно, хит или не хит, все-таки по вашему мнению. Давайте посмотрим. Ну что, по ТГшке прогуляемся. Здесь вот точно есть мнение, я смотрю.
1: Можно по ВКшке сначала? Просто я уже подготовилась.
0: Давай, давай, для начала.
1: В ВК-канале пишет нам Элина. Не знаю, как песня, но я этот припев пою и пою целыми днями. А честно, такое себе. Ну вот так и есть. Я просто думала, что это другая песня, представляешь? Я думала, та называется «Невеста». Ну, вот это. А, ну, как-то я что-то перепутала, видимо, в своей голове. И да, действительно, эта песня очень сильно завирусилась. Она прям популярна.
0: Ну, там прям тренд сейчас, да. Девчонки многие по этому поводу пишут, рассказывают свои истории, что там у них, вот это все.
1: Ой, я тоже сегодня тогда расскажу.
0: Хорошо, давай. Ты не хочешь сейчас рассказать, нет?
1: Нет, а что я сейчас
0: попозже?
1: Ну, нет, я в смысле в соцсетях.
0: В соцсетях, все понятно.
1: Я просто выложу, где я сижу, грущу, смотрю в окно. Так, Тимон, надо?
0: Я думаю, да.
1: Да? И все. Если я не твоя невеста, положи на место.
0: Но многозначительно посмотри в камеру в какой-то сейчас. Момент все-таки, да.
1: А где камера на себе?
0: Ребят, у меня камера. На какую работаем, да?
1: Положи на место.
2: Блин, у нее взгляд, конечно, реально хочется все бросить и убежать.
0: Хорошо, что мы в «Мафию» с ней не играли, да?
1: Это да. Хотя нет, на самом деле, мне кажется. Хотя мы хорошо друг друга знаем, очень плохо. Тут, конечно, спорно. Ладно, я бы вас победила.
2: Победила.
1: Я бы победил.
0: Легко победить двух подкаблучников, конечно. Это не суперсложная задача, но посмотрим.
2: Надо своих брать тогда, Сенька.
0: Да, да. Они нам говорили, кто мы в этот раз.
2: Чтобы не забывали. Так, ну что, если вам трек понравился, друзья, обязательно зайдите на сайт radiokon.ru, проголосуйте. Я думаю, в ближайшее время снипеточек появится у нас там.
1: Да, конечно. Что-то, наверное, не хит. Что происходит, где хиты в отпуске? Хит. Есть смысл в словах, что очень редко. Вот. Хит, конечно.
0: Да,
1: уже мы выяснили, да, раз вирусится, раз все в трендах, значит хит. Но, вопрос-то важный, самый главный, остается.
3: Хит или не хит? Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.
3: Реклама на Радио Континенталь. Радио Континенталь и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
5: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
6: Привет. Показывай новую квартиру.
7: С удовольствием.
6: А вы когда переезжать будете?
7: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше.
6: Цены растут, маткапитала не хватает.
7: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Поехали дальше зачитывать ваши комментарии по теме сегодняшнего эфира. А что за эфир? Что за тема? Я забыла. Про подкаблучников.
1: Подкаблучный, да, эфир.
0: Конечно.
2: Да мы бы напомнили, не переживай. Зачем мы здесь?
0: Спасибо, мои хорошие. Я не подкаблучник, я просто. Продолжаем именно эту строчку. Так, значит, я не подкаблучник, я подконтинентальник.
1: О!
2: Хороший. Это наши люди, собираемся, да,
0: вообще,
2: ребят, все круто.
0: Всегда со мной.
1: А если человек вот гуляет в лесу, он же в моменте может быть и под осиновиком,
0: и под березовиком,
1: и под ельником, получается.
0: Да.
2: Под много чем вообще. Я не подкаблучник, я просто. Просто мне так говорит моя жена. Вот, если что, это к ней все.
0: Все вопросы к ней.
1: Я не подкаблучник, я просто люблю турецкие сериалы, вот пишет Анастасия.
0: А на самом деле их мужчины больше любят по итогу, чем женщины. Почему так?
1: Не знаю.
0: Нет, серьезно, то есть когда ты смотришь, я просто помню, как я смотрела один сериал, этот «Великолепный век». Угу. И в какой-то момент ко мне подключился парень и такой... А что там в предыдущей-то серии у Сулеймана? Они что?
1: Подожди, я просто какой-то рандомный парень.
2: Ты стримила?
0: Имя назвать или что?
1: Нет, ты где-то...
0: Тот, с которым ты посоветовал мне расстаться.
1: Ну подожди, в какой момент?
2: Это в какой серии было? 237-я?
1: В каком сезоне?
0: Ну ты говорил, брось его, брось, вы не пара.
2: Забудь его, забудь.
1: Капец, она подставляет, да?
0: Почему? Я правду говорю ведь. Ну тот, который борец, помнишь?
2: Которого ты побаивался всегда. И говорил, ну брось его уже, я его боюсь.
1: И в кулуарах поговаривал, брось его, брось. Мне было страшно на мероприятии. Только поэтому.
0: Ну в общем вот, и он подключился, и потом сам просил. И в какой-то момент я прихожу, он смотрит без меня мой сериал.
1: Опа.
0: Я говорю, это что такое? Ну потом посмотришь, перемотаешь, я что, ждать должен был? Со своими маникюрами, там, педикюрами ходишь где-то. Не смотришь.
1: Чтобы вы понимали, вот я, получается, настолько подкаблучник, я недавно смотрел сериал «С России один». Реально.
0: Вау.
1: Там что-то три близняшки.
0: Да я люблю тебя!
2: Не все друг друга любят.
1: Чуть получше была актерская игра.
0: Да я в «Кацапетовке».
1: Нет, там что-то три близняшки там.
2: И не похожи вообще, да?
1: Нет, одна и та же актриса играла трех разных актеров.
0: Арнгольц больше не играет. Потому что если близняшки.
2: Обычно их звали.
0: То это они, да.
1: Так, стоп.
2: Ты не помнишь Арнгольц?
0: Татьяна Арнгольц и.
2: Подожди, как?
0: Кто, тебя как вторую зовут?
2: У меня тоже вылетело.
0: А как вторую? Анна? Нет.
2: Нет, не Анна.
0: Татьяна, Наталья.
1: Одна Татьяна.
2: Ты же гуглишь,
0: все,
2: да? Вот.
0: Все почему-то знают Татьяну.
2: Но все время вспоминает. Сразу,
0: как же обидно второй.
1: Ольга.
2: Ольга, точно, Ольга.
0: Все. Никогда бы не вспомнила. Ольга, извините.
1: Они как получается, как эти, как сестры Олсен, да, выстрелили.
0: Да, как сестры Олсен прям.
2: Да, в сериале «Простые истины». Когда-то они выстрелили. Это было миллиард лет назад. И с тех пор вот по-прежнему снимается.
1: Круто. Ну нет, там прям одна реально играла.
0: Ну понятно. Ладно. Потом расскажешь.
1: Там, причем, одну сразу убили вначале. Ну, короче, что-то...
0: Ну, чтобы играть легче было. Потому что, ну, трех так...
2: Ребят, я не вывожу. Пришла к сценаристам такая. Я просто не могу на площадке так пахать.
1: Там жесть. Я смотрю сценаристы с «России один», ну, прям что-то расходится. Там убийство на убийстве.
0: Это ты еще не смотрел «Две судьбы».
1: Опа.
0: Ну, это очень какой-то старый... Где играла Татьяна Арнгольц?
2: А, да, была там?
0: Мне кажется, да.
2: Может
0: нет?
2: быть.
0: А,
2: я название Смакина. Помню, но да, но уже, конечно...
1: Все могло быть иначе, я вспомнил, называется.
0: А, нет, «Две судьбы» другая играла актриса, ну не суть.
1: Все могло быть иначе, да. Ну, там прям как будто вот с НТВ, знаете, трансфер сделали, сценаристов набросали убийство.
2: Мне кажется, они сейчас просто работают на аутсорсе на всех, сразу вот.
1: Не, на аутсорсе другие семьи работают.
0: Ладно, да, ну обсудили что? Сериальчики, что теперь?
1: Теперь давайте расскажем, куда писать сообщение, потому что все-таки у наших слушателей есть еще шансик залутать подарки в лето. А для этого нужно написать в группу ВКонтакте vk.com/radiochel в канал ВК и в телеграм-канал Радио Континенталь.
2: И еще и подписаться на наш канал ВК, потому что активность там нам нужно все развивать и развивать. И подарки, конечно же, раздавать будем уже очень скоро. Ну и хорошую музыку слушать прямо сейчас. Давайте вот Немигу.
0: Blackpink, Blackpink.
2: Ты будешь довольна от Немига, нет?
0: Тун-тун-тун-турудун. Тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-турудун. Blackpink. Тун-тун-тун-тун-тун.
2: Все, мы послушали?
0: How you like that? Это джамп. Подожди, не сбивай. Джамп.
2: Ну, выбирай.
0: А давайте проголосуем.
1: Кто будет голосовать?
0: Ну, наши слушатели, конечно.
2: Так, давайте быстренько.
0: Слушаем Blackpink.
2: Да.
0: Значит, внимание. How you... Что?
2: Да-да-да, я
0: How
2: хотел...
0: How you like that? Mm-hmm. Или же...
2: Или jump.
0: Jump.
2: Все, вот два варианта.
0: Первое сообщение, что прилетит нам в Telegram-канале или в ВК-канале, или вообще в ВК, или вообще где угодно, то и победило. Сейчас я пишу нам в болталку, ребят.
1: Напишите что-нибудь, типа там, сова.
0: Какая сова?
1: Blackpink, сова.
0: Давай, how you like that?
2: Все. Кто-то уже? Написал?
0: Я.
2: А, ты написала, все.
0: Я решила, да что, ну я спросила, и я решила.
2: Ну, ребят, вы не успели, да?
0: Извините.
2: Давайте, надо быть быстрее немножко, погнали.
0: Поехали. О! Я учила.
1: А, круто. А как переводится? How you, как дед? Типа.

0: Рибай, проверь, про стейк, что-то про стейк было.
1: Вот, сейчас.
0: Хаваю, как дед, тарарам.
1: Ты все портишь.
2: Этим, да.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
7: В ЖК «Шишкин» легко начать.
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.

0: ведущий.
1: Да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: Так, схемка такая. Звоним по номеру 700-104, рифмуем, ждем Ксюшу. Она приходит, тоже рифмует. Если у вас совпадают рифмы, вы забираете подарки. Все.
3: И бежите в джунгли Сити уже. Счастливый, веселый, довольный. План такой. ИП Соболев Илья Дмитриевич. 2600 квадратных метров веселья прям для всей вашей семьи. И только этим летом целый день развлечений всего за 150 рублей. Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500. Веселитесь на более чем 40 активах. Ну, буквально хоть каждый день.
1: Давайте знакомиться с вами, друзья. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
4: Анна.
1: Анна, рассказывай, как там делишки, как настроение?
4: Да, отличное настроение. Сын со вчерашнего дня говорит, будем звонить в рифмы. Хочу в джунгли Сити, давай, мам, будем угадывать.
1: Ну, давайте тогда для сына. За себя и за... Как зовут сына?
4: Василий.
1: За себя и за Васю. Вот так вот.
3: Погнали, да, есть тут каблучники, а тут мама за сына. Правильно, у нас все за кого-то сегодня работают.
1: Получается, под сыновница?
3: Под сандальник, я не знаю, что там сейчас, да. Под Кроксовна, наверное, даже вот так можно это назвать.
1: Любовь под Кроксовна.
3: Звучит прикольно, да. Как и рифмы, я думаю, наши будут. Итак, я тебе слово, ты мне рифму. Готова?
4: Да.
3: И твоя минутка пошла. Глаз.
4: Глаз?
3: Глаз.
1: Глаз.
4: Глаз.
1: Глаз. Что?
4: Ну, вы сказали класс, а
3: нет.
4: Мы говорим глаз.
3: Не, наоборот, наоборот. Мы сказали
4: глаз. А, значит, мы говорим класс.
3: Все, договорились. Труба.
4: Труба. Давайте дальше.
3: Бант.
4: Бант.
3: Угу.
4: Кваланг. А?
3: Да-да-да, все правильно.
4: Мант.
3: Один мант. Все, договорились. Сад.
4: Сад. Клад.
3: И камин.
1: О, Джонни где-то сейчас.
4: Жасмин.
3: Красиво. Ну и что у нас? Труба, получается, осталась, да? Незарифмованный.
4: Труба.
1: Труба. Цветы,
4: да,
1: цветы.
4: Труба. Вась, давай на трубу.
1: Может быть, какая-то под носом такая. Такие две даже имеются. Может быть.
4: Не можем.
1: Под носом, что у нас под носом? Извините, мне верхняя, нижняя.
4: Губа.
1: Все, записали.
3: Нормально, не без нашей помощи. Но сейчас Ксюша вернется, и мы уверены, ей помощь даже не потребуется. Быстро, 5 рифм набросает. Вот одна проблема, было бы совпадение. Будем смотреть, Ксюш, ну пора. Все, выходи и покажи класс. Нам здесь нужно порифмовать как следует. Итак, что, готова к совпадениям?
0: Да.
3: Отлично.
0: Да,
3: это
0: да.
3: Хороший настрой, мне он нравится. Итак, твоя минута пошла. Первое слово для тебя. Глаз.
0: Алмаз.
3: Труба.
0: Губа.
3: Бант.
0: Кант.
3: Сад.
0: Фасад.
3: Камин.
0: Джонни.
3: Угу.
0: Спасибо.
3: Могли бы записать, да. Эмин, опять же.
0: Эмин.
3: Где-то рядом с ним всегда. Рифмованный.
0: Ассасин, графин.
3: Ассасин мне нравится.
0: Ассасин,
3: да.
0: У меня уже было, давай графин.
3: В этот раз графин,
1: хорошо.
3: Да. Не повторяемся. А вот надо бы. Потому что нам
1: ассасин?
3: Нужно хотя бы одно совпадение нам нужно. Нет, там не было ассасина, там тоже повторяю. Было красивое. Скажи, какое
1: Жасмин
3: там был.
1: Был.
3: Жасмин.
0: О, красиво.
3: Супер, да.
1: А, у сада, значит, был клад и фасад, пожалуйста.
0: Угу.
1: У банта был мант и кант.
3: Они сначала сказали квант, потом такие, не-не, мант, точно, мант, отличная идея.
0: А кант ведь был ближе.
3: Чуть кванту, да.
1: Глаз, класс и алмаз, пока мы...
0: И алмаз не сказали?
1: И алмаз.
0: Глаз, алмаз.
1: Надежда только на губу, если только на твою получается.
3: Да, все зависло на
0: трубе. А у меня очень красивая губа.
1: Там была труба, но, а какая же одна губа, зачем нам? Надо две губы.
3: Две губы, правильно, вот они.
1: Все, две губы.
0: Что? Совпадение есть, да?
3: Да, все нормально. Ну что, там тоже двойная радость, правильно? И у Ани, и у Васи, да? Все так?
4: Все, давайте. Не перекричу. Я сейчас. Прокричал уже, ура.
3: Все, все
0: прокричат. Доброе утро.
3: Все прокричат, ура, конечно же, когда отправятся вместе в Джунгли Сити. ПС Соболев, Илья Дмитриевич. Там можно забыть о скуке. Джунгли Сити — семейный развлекательный парк, он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день. Но это с летним абонементом. ТРК Горки, второй этаж.

0: Мы уже знаем имя и фамилию победителя, между прочим. Вы тоже их услышите буквально через минутку, но для начала мы вас подготовим. Несколько слов о подарке.
1: Сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: И уже сейчас. Вы готовы? Мы объявим?
0: Да.
2: Имя победителя сегодняшнего шоу прозвучит в нашем эфире.
0: Оно вот сейчас будет.
2: Им становится Юрий Фролов!
1: Фролов! Отлично.
0: Я думал, еще потянем немножко.
2: Нет, все.
0: Юрий Фролов.
1: Это Юрий Фролов. Юрий, спасибо.
0: Это кто?
2: Это ты.
0: Нифига себе.
1: Что ты с ним сделала там?
0: Накачала меня через яичку.
2: Это не я.
1: Накачала воздухом просто как шарик.
2: Да там, ну, говорят, не похожи люди. Ну, такое, не знаю. В общем, залетайте в канал, смотрите, кто там есть, кого там сгенерировали, что там происходит. И, конечно, ВК-канал тоже, потому что, видите, мы уже там победителей даже выбираем. Такие вот мы, ребятки, неожиданные. А, ну и, конечно, заходите завтра на 104FM, сегодня, в течение всего дня оставайтесь с нами. Для тех, кто слушает нас онлайн, вам большущий привет.
0: Привет.
2: Вот
0: привет,
2: если
0: привет.
2: Вдруг на Яндекс.Радио слушаете, то можете поставить нам вот эти вот смайлики, которые палец вверх, которые сердечко, которые аплодисменты, чтобы мы знали, что вы там с нами. Все слушатели.
1: Потому что мы там с вами, это точно.
2: Я прям там сейчас вот прям вижу в эфире сейчас шоу с утра по радио. Вот, пожалуйста, Ксюш, Сеня, Тимон, красивые, нарядные, такие в красном. Кстати, Тимон.
0: Ну, кстати, Сеня.
1: И, кстати, Ксюша, очень
2: да,
1: всегда.
2: Красивые, нарядные, завтра придем, чтобы вас бодрить, веселить и радовать. Ну, а на сегодня все, мы убегаем. А вам желаем
3: хорошего дня!
2: Пока-пока-пока!
4: Слушай лучше.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в регионе прогнозируют новую волну активности клещей. И на Южном Урале начался конкурс на логотип к столетию Магнитогорска. В регионе прогнозируют вторую волну активности клещей. В областном управлении Роспотребнадзора напомнили, что первый пик пришелся традиционно на май и июнь. Однако в августе и сентябре паразиты снова могут напасть, поскольку появляется на свет их новое поколение. Кроме того, в эти месяцы постепенно становится прохладнее, что благоприятно для их жизнедеятельности. В случае укуса врачи рекомендуют аккуратно удалить кровососа с помощью пинцета, место обработать антисептиком и ехать к врачу. По возможности нужно привести и самого клеща в герметичной емкости для анализа на инфекции. На Южном Урале объявлен конкурс на создание логотипа к столетию Магнитогорска. Вековой юбилей город отметит в 2029 году, но уже сейчас начат сбор предложений. Их ждут как от самостоятельных авторов, так и от творческих коллективов. В логотипе обязательно должны быть два элемента – цифра 100 и название города. Кроме того, дизайн должен оставаться читаемым в любом масштабе – от небольшого значка до крупного плаката. Отправить свои эскизы можно на электронную почту до конца августа. Адрес размещен на сайте мэрии. Глава города Сергей Бердников отметил, что это не просто творческий проект, а возможность внести вклад в историю Магнитки. И последнее. Наибольшее количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, в этом году отмечено в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Снежинске. Об этом сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на Минобрегион. 99 ребят получили высшую оценку в столице региона. В городе Металлургов таких экзаменуемых оказалось 16. В Миассе и Снежинске – 9 и 8 соответственно. По несколько выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, есть и в других муниципалитетах, среди которых Копейск, Кыштым, Озерск и другие города. Высшие баллы школьники получали по биологии, географии, информатике, литературе и другим предметам. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Миа Бойко сделала пластику, Прохор Шаляпин закрутил роман с богачкой, а Анна Семенович устроила гастрономический тур по Германии. Миа Бойко сделала пластику. Признание произошло в шоу «Вопрос ребром» с рэпером Бастой. Звезда заявила, что решилась на блефаропластику, чтобы избавиться от лишней кожи на веках. Бойко убрала верхнюю кожу, потому что она мешала ее взгляду. При этом певица ранее выступала против коррекции внешности, а теперь подчеркивает, что каждый вправе распоряжаться собственным телом. Прохор Шаляпин завел роман с весьма обеспеченной женщиной. Проживает она в самом центре Москвы. Недавно возлюбленная исполнителя попала в больницу, но, к счастью, все

0: его дама вполне может себе позволить такие расходы. Анна Семенович поделилась с подписчиками забавным видео, в котором показала, как в Германии с ностальгией поглощает любимые продукты из России. Судя по всему, за границей артистка всерьез соскучилась по отечественной кухне и не смогла пройти мимо русских деликатесов. Семенович с нескрываемым удовольствием уплетала шпроты и колбасу прямо в магазине. Также она не упустила возможности заточить пельмени, которые, по ее мнению, являются базой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите, мне только посмотреть.
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.

0: Дом.рф.
1: Акция действует до 31 августа.
2: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
3: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Techno Premium. В наличии за 7 миллионов 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
9: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Снежинске садки и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 24-29.
3: Реклама на радио «Континенталь». День рождения «Белого рынка». 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на «Белом рынке». Тернопольская, 6. 18+.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На улице Российской в Челябинске частично закроют движение транспорта. И житель Троицка сдал в полицию антикварный пистолет. В Челябинске для автомобилей частично закроют проезд по улице Российской. Ограничения будут действовать все выходные, предупредили в городской администрации. На Российской будут ремонтировать теплотрассу в районе дома номер 75, недалеко от перекрестка с улицей Труда. Работы стартуют в 11 вечера пятницы и продлятся до 6 утра понедельника 10 августа. Из-за этого на время поменяют маршруты трамвая номер 7 и 50-го автобуса. Трассу первого разделят на две части. Одни вагоны пойдут от автовокзала до Труда, другие будут курсировать между ЧМК и ЧГРС. Автобус же будет объезжать закрытый участок по улицам Миасской и Красноармейской. Житель Троицка случайно оказался владельцем антикварного оружия. В полиции рассказали, что 47-летний мужчина купил дом и принялся наводить порядок на новом месте. Копаясь в подвале, он обратил внимание на оставшийся от старых хозяев мешок. Помимо других вещей, внутри он обнаружил старинный пистолет. Встревоженный таким сюрпризом, мужчина обратился в полицию. Как рассказали в региональном управлении МВД, огнестрельный антиквариат – это самозарядный пистолет британской компании Webley & Scott. Он был выпущен в далеком 1906 году. Оружие отправили на дальнейшую экспертизу, а сознательного жителя Троицка ждет денежное вознаграждение. И последнее. Новое общественное пространство появилось в металлургическом районе Челябинска. У поликлиники ГКБ номер 6 по улице Румянцева завершили благоустройство сквера. Он стал не только красивым, но и безопасным, рассказали местные власти. В сквере теперь есть зоны отдыха с навесами и качелями. Для детей открыли игровую площадку с каруселью, брусьями и интерактивной стенкой. Дорожки для пешеходов выложили плиткой, установили новое освещение и видеонаблюдение. Причем камеры здесь умные, могут распознавать лицо, возраст, пол и даже головной убор человека, добавили в районной администрации. Также в сквере обрезали старые деревья, высадили цветы, сделали альпийскую горку и поставили вазон. И далее выпуски о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 24-29.

0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не стремитесь быть первыми во всем. Важнее выбрать момент, когда ваши действия принесут максимальный эффект. Тельцы. Обстоятельства позволят взглянуть на давнюю цель под новым углом. Ищите короткие дороги. Близнецы. Ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную атмосферу и расположить людей. Используйте легкость как преимущество. Раки. День благоприятен для того, чтобы услышать собственные потребности, не ориентируясь на ожидания окружающих. Львы. Вы сможете вдохновить других не словами, а личным отношением к делу. Ваш энтузиазм окажется заразительным. Девы. Полезная идея придет во время привычного занятия. Доверяйте внезапным решениям. Весы. Обстоятельства помогут увидеть новые перспективы там, где раньше казался тупик. Не бойтесь изменить план. Скорпионы. Вы легко определите, чему действительно стоит уделять силы. Остальное можно, без сожаления, оставить позади. Стрельцы. Этот день располагает к небольшим открытиям. Даже обычная прогулка или разговор способны подарить вам свежую идею. Козероги. Спокойная уверенность поможет добиться большего, чем попытки кого-то переубедить. Результаты сами скажут за себя. Водолеи. Звезды говорят, что вам полезно обратить внимание на то, что раньше казалось незначительным. В нем и есть суть. Рыбы. Внутреннее чувство красоты поможет наполнить день особым настроением. Позвольте себе замечать прекрасное.
1: Реклама на радио «Континенталь». Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий, вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост? Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске подростки устроили массовую драку у памятника Курчатову. И в городской больнице номер 3 заработал колл-центр. В Челябинске у памятника Курчатову произошел массовый конфликт с участием подростков. Об этом пишет информагентство «Первое областное». Сообщение о драке поступило в полицию накануне около 6 вечера. На место выехали ближайшие экипажи, которым удалось остановить потасовку. В отдел доставили 5 молодых людей. Трое из них несовершеннолетние, 16 и 17 лет. В Следственном комитете уточнили, что в ходе конфликта 18-летний участник получил ножевые ранения и ожог от ракетницы. Также установлены еще 3 пострадавших в возрасте 16, 17 и 19 лет. У одного из них похитили мобильный телефон и наушники. По факту массовой драки завели уголовное дело о хулиганстве. Челябинская областная клиническая больница номер 3 запустила единый колл-центр для пациентов. Все звонки в подразделения больницы теперь начнут переводить на общий номер, пишет портал chelkp.ru. Пока что диспетчеры принимают только обращения, связанные с работой стационара на улице Островского, а также пульмонологического и гепатологического центров. До конца месяца им начнут поступать также звонки в женские консультации, а в перспективе операторы будут отвечать также на звонки в поликлинике номер 1 и 2. Когда колл-центр выйдет на полную мощность, в нем будет одновременно трудиться 15 операторов. Вызовы станут принимать в круглосуточном режиме. И последнее. В Челябинске появилась новая природная достопримечательность. Грецкий орех, который 8 лет рос во дворе детской школы искусств номер 8, впервые дал плоды. Они пока зеленые, но уже вызвали бурный восторг у детей и педагогов. Орех стал для школы живым талисманом. Это пример того, что труд и терпение, будь то выращивание дерева или освоение музыкального инструмента, обязательно приносит свои плоды, отметили в городском комитете по культуре. В планах школы продолжить уход за ореховым деревом. Здесь надеется, что с каждым годом оно будет набирать силу и радовать все более солидным урожаем. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
5: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь». День рождения «Белого рынка». 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на «Белом рынке». Тернопольская, 6. 18+.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
3: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
4: Да, только девушке-то уже 42 года.
3: Не может быть!
4: Сама сказала и телефончик оставила.
3: Тебе зачем?
4: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
3: Диктуй. Мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
4: 8-351-200-23-23.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джип-тур».
9: На красивом, элегантном,
10: проходимом и компактном.
8: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джип-тур».
10: Семейный кроссовер «Джип-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы на 3 счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На улице Российской в Челябинске частично закроют движение транспорта. И житель Троицка сдал в полицию антикварный пистолет. В Челябинске для автомобилей частично закроют проезд по улице Российской. Ограничения будут действовать все выходные, предупредили в городской администрации. На Российской будут ремонтировать теплотрассу в районе дома номер 75, недалеко от перекрестка с улицей Труда. Работы стартуют в 11 вечера пятницы и продлятся до 6 утра понедельника 10 августа. Из-за этого на время поменяют маршруты трамвая номер 7 и 50-го автобуса. Трассу первого разделят на две части. Одни вагоны пойдут от автовокзала до Труда, другие будут курсировать между ЧМК и ЧГРС. Автобус же будет объезжать закрытый участок по улицам Миасской и Красноармейской. Житель Троицка случайно оказался владельцем антикварного оружия. В полиции рассказали, что 47-летний мужчина купил дом и принялся наводить порядок на новом месте. Копаясь в подвале, он обратил внимание на оставшийся от старых хозяев мешок. Помимо других вещей, внутри он обнаружил старинный пистолет. Встревоженный таким сюрпризом, мужчина обратился в полицию. Как рассказали в региональном управлении МВД, огнестрельный антиквариат – это самозарядный пистолет британской компании Webley & Scott. Он был выпущен в далеком 1906 году. Оружие отправили на дальнейшую экспертизу, а сознательного жителя Троицка ждет денежное вознаграждение. И последнее. Новое общественное пространство появилось в металлургическом районе Челябинска. У поликлиники ГКБ номер 6 по улице Румянцева завершили благоустройство сквера. Он стал не только красивым, но и безопасным, рассказали местные власти. В сквере теперь есть зоны отдыха с навесами и качелями. Для детей открыли игровую площадку с каруселью, брусьями и интерактивной стенкой. Дорожки для пешеходов выложили плиткой, установили новое освещение и видеонаблюдение. Причем камеры здесь умные, могут распознавать лицо, возраст, пол и даже головной убор человека, добавили в районной администрации. Также в сквере обрезали старые деревья, высадили цветы, сделали альпийскую горку и поставили вазон. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.
4: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
1: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция действует до 31 августа.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ох, девочки, знаете это чувство? Когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-восточный ветер. В Снежинске – Сатке и Златоусте – плюс 20, в Магнитогорске – Карталах и Троицке – до 25 тепла. В Южноуральске – Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0, днем в пятницу – плюс 24-29.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
6: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
7: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
8: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
10: В ЖК «Шишкин» легко начать.
11: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
10: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
12: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
13: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
14: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинас в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк Регинас на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Каширинах надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске прокуратура проверит площадку с алкоголем, где произошел крупный пожар, и на Южном Урале раньше срока обновили участок трассы М5. Площадку с алкогольной продукцией, где накануне произошел крупный пожар, проверит прокуратура на соблюдение требований пожарной безопасности, пишет портал 74.ru. Напомним, 5 августа сообщалось, что площадь возгорания на улице Игуменко составила порядка 200 квадратных метров, пострадавших нет. По данным МЧС, пары спирта из бутылок, в которых была нарушена герметичность, могли вспыхнуть в солнечных лучах, сфокусированных бутылочными линзами. На данной площадке занимаются хранением и уничтожением нелегального алкоголя, и владельцев склада уже штрафовали за нарушение техники пожарной безопасности. А год назад на этой же локации произошел куда более крупный пожар. Тогда его площадь составила свыше 2000 квадратных метров. В Ашинском районе на 4 месяца раньше срока завершили обновление 18-километрового отрезка трассы М5. На участке с 1579 по 1597 километр Усима заменили покрытие, устранили неровности и укрепили обочины, пишут региональные СМИ. Новый асфальт и бетон уложили в прошлом году, а в этом установили барьерное ограждение и свыше 400 знаков. Нанесли современную разметку из термопластика и более 12 километров шумовых полос на самых сложных участках. Дорожники работали в несколько смен и использовали высокопроизводительную технику, что позволило оптимизировать сроки, уточнили в Росавтодоре. Данная дорога активно используется транзитным транспортом и имеет большое значение для жителей района. Современное общественное пространство появилось в металлургическом районе Челябинска. У поликлиники ГКБ номер 6 по улице Румянцева завершили благоустройство сквера. Он стал не только красивым, но и безопасным, пишет портал chelltv.ru. Здесь появились зоны отдыха с навесами и качелями. Для детей открыли игровую площадку с каруселью и интерактивной стенкой. Дорожки для пешеходов выложили плиткой. Установили новое освещение и видеонаблюдение. Также в сквере обрезали старые деревья, убрали аварийные и высадили гортензии. В районной администрации отметили, что данная территория всегда была местом притяжения мам с колясками, пожилых людей и посетителей клиники. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди, снежинские осадки из Златоусти плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 градусов тепла, в Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Миа Бойко сделала пластику, Прохор Шаляпин закрутил роман с богачкой, а Анна Семенович устроила гастрономический тур по Германии. Миа Бойко сделала пластику. Признание произошло в шоу «Вопрос».

0: даму вполне может себе позволить такие расходы. Анна Семенович поделилась с подписчиками забавным видео, в котором показала, как в Германии с ностальгией поглощает любимые продукты из России. Судя по всему, за границей артистка всерьез соскучилась по отечественной кухне и не смогла пройти мимо русских деликатесов. Семенович с нескрываемым удовольствием уплетала шпроты и колбасу прямо в магазине. Также она не упустила возможности заточить пельмени, которые, по ее мнению, являются базой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
5: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

криминально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь эта девочка феномен.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Снежинске осадки, из Златоусти плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 градусов тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме. Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможные грозы. Ночью 10-15 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей Скрипач, Марка Краса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
5: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
6: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий, вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост? Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать.
4: Ты

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске установили новых участников конфликта у памятника Курчатову, и на Южном Урале появятся центры контроля за выборами. Челябинске продолжают разбираться в обстоятельствах массового конфликта, произошедшего накануне вечером у памятника Курчатову. Установлены уже 11 участников происшествия, сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Работа ведется с каждым из молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет для установления всех деталей потасовки. Кроме того, по уголовному делу о хулиганстве задержан 17-летний юноша. Ранее сообщалось, что все произошло около 6 часов вечера 5 августа. 17-летний, пострадавший с ножевыми ранениями и ожогами от ракетницы, обратился за медпомощью. Еще четверо получили более легкие травмы. На Южном Урале для оперативного реагирования на нарушения на осенних выборах развернут ситуационные центры, пишет издание «Аргументы и факты». Для обеспечения законности результатов «Единая Россия» подготовила 1000 наблюдателей и платформу мониторинга избирательных участков. Партия также подписала соглашение о совместном наблюдении с Общественной палатой и другими политическими силами, включая КПРФ и ЛДПР. Что касается самого голосования, в Челябинской области откроют более 2000 постоянных и 17 временных избирательных участков. Напомним, выборы в Госдуму и в местные органы власти в муниципалитетах пройдут с 18 по 20 сентября. Международный аэропорт Челябинск подключился к единой цифровой экосистеме, которая охватывает 26 аэровокзалов страны. Ее суть в том, что теперь пассажирам доступен виртуальный помощник Мария в мессенджере Макс. Ассистент сориентирует по поводу расписания, кроме того, можно подписаться на конкретный рейс. В этом случае Мария оперативно сообщит, например, о переносе времени вылета и начале регистрации. Это первое сквозное решение в российской гражданской авиации. Независимо от того, вылетает человек из Челябинска, Тюмени или Перми, уровень цифрового сервиса остается одинаково высоким, заверили в пресс-службе авиагавани. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 градусов тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме, Челябинске плюс 22.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

ФБР «Коротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе

0: года.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Снежинске осадки, из Златоусти плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 градусов тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме, Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью 10-15 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не стремитесь быть первыми во всем. Важнее выбрать момент, когда ваши действия принесут максимальный эффект. Тельцы. Обстоятельства позволят взглянуть на давнюю цель под новым углом. Ищите короткие дороги. Близнецы. Ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную атмосферу и расположить людей. Используйте легкость как преимущество. Раки. День благоприятен для того, чтобы услышать собственные потребности, не ориентируясь на ожидания окружающих. Львы. Вы сможете вдохновить других не словами, а личным отношением к делу. Ваш энтузиазм окажется заразительным. Девы. Полезная идея придет во время привычного занятия. Доверяйте внезапным решениям. Весы. Обстоятельства помогут увидеть новые перспективы там, где раньше казался тупик. Не бойтесь изменить план. Скорпионы. Вы легко определите, чему действительно стоит уделять силы. Остальное можно, без сожаления, оставить позади. Стрельцы. Этот день располагает к небольшим открытиям. Даже обычная прогулка или разговор способны подарить вам свежую идею. Козероги. Спокойная уверенность поможет добиться большего, чем попытки кого-то переубедить. Результаты сами скажут за себя. Водолеи. Звезды говорят, что вам полезно обратить внимание на то, что раньше казалось незначительным. В нем и есть суть. Рыбы. Внутреннее чувство красоты поможет наполнить день особым настроением. Позвольте себе замечать прекрасное.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Официальный дилер «Лада» УТЦ на Кашириных 147. Телефон +7 351 773 47.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: все больше южноуральцев заключают социальный контракт, и в Челябинске на выходные перекроют движение по улице Российской. Более 2500 южноуральцев в этом году заключили социальный контракт, сообщает Минсоц региона. Самой востребованной оказалась предпринимательская программа. 1750 человек направили средства на открытие или развитие собственного бизнеса. Еще почти 470 жителей заключили контракт для поиска работы, а 301 семья вложила деньги в личное подсобное хозяйство. Данная мера поддержки на Южном Урале реализуется с 2014 года и входит в нацпроект «Семья». Напомним, соцконтракт — это соглашение с органом соцзащиты о финансовой поддержке до 350 тысяч рублей. В приоритетном порядке заключаются с многодетными семьями, участниками СВО и членами их семей. В Челябинске закроют движение по улице Российской для реконструкции теплотрассы, сообщает мэрия. С 23 часов 7 августа до 6 утра 10 числа закроют движение в районе дома 75 в Российской в обоих направлениях. На этот период трамвай номер 7 будет следовать по двум трассам: автовокзал Карла Маркса, Труда, автовокзал, и от электрометаллургического комбината через проспект Победы до Чигресса. Автобус номер 50 пойдет от Пригородного до улицы Мамина. Его детальный маршрут по всем улицам расписан в телеграм-канале администрации города. Водителей личного транспорта и пассажиров общественного просят учитывать изменения и заранее планировать поездки. Челябинцев зовут на большой спортивный праздник. 8 августа на стадионе имени Елесиной пройдет фестиваль, посвященный Дню физкультурника, сообщает мэрия. В программе веселые эстафеты, интерактивные площадки для детей и взрослых, викторина для самых эрудированных. Также среди гостей проведут розыгрыш призов, главный из которых – велосипед. Горожан приглашают с друзьями и семьями провести выходной с пользой и зарядиться хорошим настроением. Начало мероприятия в эту субботу в 10 часов утра. Возрастное ограничение 0+. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 градусов тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе и Кыштыме. Челябинске плюс 22.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

0: вместе. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов.

0: Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
1: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
2: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди, снежинские осадки, из Златоусти плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 градусов тепла, в Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме, Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможные грозы, ночью 10-15 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 23-28.
0: Реклама на Радио Континенталь.
3: Радио Континенталь и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
3: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
4: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса, кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники», музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Ребята, «Динамо» бежит?
2: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
3: Подождите, старт не давайте. Я готов.
1: Вот это скорость. Ты как здесь?
4: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни.
5: И вперед к новым победам.
4: Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
1: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
5: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске мошенники придумали новую схему с переоформлением номера телефона для 18-летних. И в Челябинске еще на одной улице закроют движение для ремонта теплотрассы. Южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников. Они стали обманывать подростков, достигших совершеннолетия, предлагая им переоформить номер мобильного телефона, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД. Сначала аферист под видом оператора связи просит продиктовать код из СМС. Затем звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала госуслуг и сообщает, что из личного кабинета молодого человека мошенники выгружают данные. Далее третий злоумышленник уже под видом сотрудника Центрального банка пугает тем, что деньги используют в мошеннической схеме, поэтому скоро якобы придут полицейские с обыском. Итогом, как всегда, становятся уговоры задекларировать сбережения, переведя их на указанные счета. В Тракторозаводском районе для реконструкции участка теплотрассы ограничат движение транспорта, сообщает компания «УСТЭК Челябинск». Необходимо заменить трубы для подготовки к новому отопительному сезону. Движение по улице Потемкина на пересечении с Абразивной полностью перекроют с 23 часов 11 августа до 6 утра 5 сентября. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и соблюдать требования знаков. Ранее сообщалось, что из-за аналогичных работ на теплотрассе закроют улицу Российскую в районе дома 75 в обе стороны. Здесь ограничение продлится с 23 часов 7 августа до 6 утра 10 числа. Из-за данного перекрытия изменят маршруты трамвай номер 7 и 50-й автобус. Челябинске выставили на продажу одно из самых узнаваемых зданий в центре – семиэтажный дом на улице Кирова, 177. Он известен как жилой дом облсполкома, и приобрести его предлагают за 650 миллионов рублей, сообщается на интернет-площадке с объявлениями. Это объект культурного наследия регионального значения в стиле ранней советской неоклассики. Его полностью реконструировали 2 года назад. Помещения подходят под многофункциональный комплекс, гостиницу, бизнес-центр, а также медицинский или образовательный. Купить здание предлагают как целиком, так и по частям от 2 этажей. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
6: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
5: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 градусов тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Миа Бойко сделала пластику, Прохор Шаляпин закрутил роман с богачкой, а Анна Семенович устроила гастрономический тур по Германии.

чтобы избавиться от лишней кожи на веках. Бойко убрала верхнюю кожу, потому что она мешала ее взгляду. При этом певица ранее выступала против коррекции внешности, а теперь подчеркивает, что каждый вправе распоряжаться собственным телом. Прохор Шаляпин завел роман с весьма обеспеченной женщиной. Проживает она в самом центре Москвы. Недавно возлюбленная исполнителя попала в больницу, но, к счастью, все обошлось.

0: даму вполне может себе позволить такие расходы. Анна Семенович поделилась с подписчиками забавным видео, в котором показала, как в Германии с ностальгией поглощает любимые продукты из России. Судя по всему, за границей артистка всерьез соскучилась по отечественной кухне и не смогла пройти мимо русских деликатесов. Семенович с нескрываемым удовольствием уплетала шпроты и колбасу прямо в магазине. Также она не упустила возможности заточить пельмени, которые, по ее мнению, являются базой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера «Регинес» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 000 рублей в Тэнк «Регинес» на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
2: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий, вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост? Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
3: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
4: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-0174.
5: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте

0: И у кухни, и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода, так

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Снежинске осадки, из Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 градусов тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме. Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью 10-15 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 23-28.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не стремитесь быть первыми во всем. Важнее выбрать момент, когда ваши действия принесут максимальный эффект. Тельцы. Обстоятельства позволят взглянуть на давнюю цель под новым углом. Ищите короткие дороги. Близнецы. Ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную атмосферу и расположить людей. Используйте легкость как преимущество. Раки. День благоприятен для того, чтобы услышать собственные потребности, не ориентируясь на ожидания окружающих. Львы. Вы сможете вдохновить других не словами, а личным отношением к делу. Ваш энтузиазм окажется заразительным. Девы. Полезная идея придет во время привычного занятия. Доверяйте внезапным решениям. Весы. Обстоятельства помогут увидеть новые перспективы там, где раньше казался тупик. Не бойтесь изменить план. Скорпионы. Вы легко определите, чему действительно стоит уделять силы. Остальное можно, без сожаления, оставить позади. Стрельцы. Этот день располагает к небольшим открытиям. Даже обычная прогулка или разговор способны подарить вам свежую идею. Козероги. Спокойная уверенность поможет добиться большего, чем попытки кого-то переубедить. Результаты сами скажут за себя. Водолеи. Звезды говорят, что вам полезно обратить внимание на то, что раньше казалось незначительным. В нем и есть суть. Рыбы. Внутреннее чувство красоты поможет наполнить день особым настроением. Позвольте себе замечать прекрасное.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8 351 248 68. Повторяю. 8 351 248 68.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
7: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в них слайд. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
8: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
9: Вокзал, кафе, кино или больница, система наша всюду пригодится. Ведь даже там, где туалеты есть, на трон царем обычно не присесть. Облегчат в полном смысле вашу жизнь три действия. Нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700 0110. Планета Авто. 32 года вместе.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске прокуратура проверит площадку с алкоголем, где произошел крупный пожар, и на Южном Урале раньше срока обновили участок трассы М5. Площадку с алкогольной продукцией, где накануне произошел крупный пожар, проверит прокуратура на соблюдение требований пожарной безопасности, пишет портал 74.ru. Напомним, 5 августа сообщалось, что площадь возгорания на улице Игуменко составила порядка 200 квадратных метров, пострадавших нет. По данным МЧС, пары спирта из бутылок, в которых была нарушена герметичность, могли вспыхнуть в солнечных лучах, сфокусированных бутылочными линзами. На данной площадке занимаются хранением и уничтожением нелегального алкоголя, и владельцев склада уже штрафовали за нарушение техники и пожарной безопасности. А год назад на этой же локации произошел куда более крупный пожар. Тогда его площадь составила свыше 2000 квадратных метров. В Ашинском районе на 4 месяца раньше срока завершили обновление 18-километрового отрезка трассы М5. На участке с 1579 по 1597 километр Усима заменили покрытие, устранили неровности и укрепили обочины, пишут региональные СМИ. Новый асфальт и бетон уложили в прошлом году, а в этом установили барьерное ограждение из свыше 400 знаков, нанесли современную разметку из термопластика и более 12 километров шумовых полос на самых сложных участках. Дорожники работали в несколько смен и использовали высокопроизводительную технику, что позволило оптимизировать сроки, уточнили в Росавтодоре. Данная дорога активно используется транзитным транспортом и имеет большое значение для жителей района. Современное общественное пространство появилось в металлургическом районе Челябинска. У поликлиники ГКБ номер 6 по улице Румянцева завершили благоустройство сквера. Он стал не только красивым, но и безопасным, пишет портал chel.tv.ru. Здесь появились зоны отдыха с навесами и качелями, для детей открыли игровую площадку с каруселью и интерактивной стенкой. Дорожки для пешеходов выложили плиткой, установили новое освещение и видеонаблюдение. Также в сквере обрезали старые деревья, убрали аварийные и высадили гортензии. В районной администрации отметили, что данная территория всегда была местом притяжения мам с колясками, пожилых людей и посетителей клиники. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможные грозы. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 23-28.

понравился этот трек, голосуй за него на сайте radiokon.ru. А уже завтра, в это же время, слушай чарт-хит конем на Радио

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Привет, показывай новую квартиру.
2: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
1: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
3: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от «Паузербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
7: Финесте!
6: Линейки, пеналы, тетради.
7: Финесте!
6: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
7: Финесте!
6: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
8: Пропустите! Мне только посмотреть!
9: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
10: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство».

0: Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможные грозы. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 23-28.

0: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.

0: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Далее в эфире трек, который вошел в двадцатку лучших на этой неделе. Слушай полную версию чарта «Хит конем» завтра, в это же время,

в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: на радио «Континенталь».
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
4: Ох, девочки, знаете это чувство? Когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
8: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
9: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки, и в больнице лежать не надо.
8: Повезло.
10: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
12: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R.
13: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, чтобы болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске установили новых участников конфликта у памятника Курчатову, и на Южном Урале появятся центры контроля за выборами. Челябинске продолжают разбираться в обстоятельствах массового конфликта, произошедшего накануне вечером у памятника Курчатову. Установлены уже 11 участников происшествия, сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Работа ведется с каждым из молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет для установления всех деталей потасовки. Кроме того, по уголовному делу о хулиганстве задержан 17-летний юноша. Ранее сообщалось, что все произошло около 6 часов вечера 5 августа. 17-летний, пострадавший с ножевыми ранениями и ожогами от ракетницы, обратился за медпомощью. Еще четверо получили более легкие травмы. На Южном Урале для оперативного реагирования на нарушения на осенних выборах развернут ситуационные центры, пишет издание «Аргументы и факты». Для обеспечения законности результатов «Единая Россия» подготовила 1000 наблюдателей и платформу мониторинга избирательных участков. Партия также подписала соглашение о совместном наблюдении с Общественной палатой и другими политическими силами, включая КПРФ и ЛДПР. Что касается самого голосования, в Челябинской области откроют более 2000 постоянных и 17 временных избирательных участков. Напомним, выборы в Госдуму и в местные органы власти в муниципалитетах пройдут с 18 по 20 сентября. Международный аэропорт Челябинск подключился к единой цифровой экосистеме, которая охватывает 26 аэровокзалов страны. Ее суть в том, что теперь пассажирам доступен виртуальный помощник Мария в мессенджере Макс. Ассистент сориентирует по поводу расписания, кроме того, можно подписаться на конкретный рейс. В этом случае Мария оперативно сообщит, например, о переносе времени вылета и начале регистрации. Это первое сквозное решение в российской гражданской авиации. Независимо от того, вылетает человек из Челябинска, Тюмени или Перми, уровень цифрового сервиса остается одинаково высоким, заверили в пресс-службе авиагавани. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможны грозы. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 23-28.
4: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий, вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост? Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
6: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
7: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинас в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк Регинас на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
8: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки. Финесте! Линейки, пеналы, тетради. Финесте! Форма, костюмы, свитшоты, толстовки. Финесте! Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
9: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в них слайд.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможные грозы. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 23-28.

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые Горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
6: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 970 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Та-та-та-таврия.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по Сбербанк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО «СЗА-74». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: Ты думал все понарошку,

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: все больше южноуральцев заключают социальный контракт, и в Челябинске на выходные перекроют движение по улице Российской. Более 2500 южноуральцев в этом году заключили социальный контракт, сообщает Минсоц региона. Самой востребованной оказалась предпринимательская программа. 1750 человек направили средства на открытие или развитие собственного бизнеса. Еще почти 470 жителей заключили контракт для поиска работы, а 301 семья вложила деньги в личное подсобное хозяйство. Данная мера поддержки на Южном Урале реализуется с 2014 года и входит в нацпроект «Семья». Напомним, соцконтракт – это соглашение с органом соцзащиты о финансовой поддержке до 350 тысяч рублей. В приоритетном порядке заключаются с многодетными семьями, участниками СВО и членами их семей. В Челябинске закроют движение по улице Российской для реконструкции теплотрассы, сообщает мэрия. С 23 часов 7 августа до 6 утра 10 числа закроют движение в районе дома 75 по Российской в обоих направлениях. На этот период трамвай номер 7 будет следовать по двум трассам: автовокзал Карла Маркса, Труда автовокзал и от электрометаллургического комбината через проспект Победы до Чегреса. Автобус номер 50 пойдет от Пригородного до улицы Мамина. Его детальный маршрут по всем улицам расписан в телеграм-канале администрации города. Водителей личного транспорта и пассажиров общественного просят учитывать изменения и заранее планировать поездки. Челябинцев зовут на большой спортивный праздник. 8 августа на стадионе имени Елесиной пройдет фестиваль, посвященный Дню физкультурника, сообщает мэрия. В программе веселые эстафеты, интерактивные площадки для детей и взрослых, викторина для самых эрудированных. Также среди гостей проведут розыгрыш призов, главный из которых – велосипед. Горожан приглашают с друзьями и семьями провести выходной с пользой и зарядиться хорошим настроением. Начало мероприятия в эту субботу в 10 часов утра. Возрастное ограничение 0+. И далее выпуски о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможные грозы. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов, выше 0 днем в пятницу, плюс 23-28.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

перепустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своим.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможные грозы. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 23-28.
0: Реклама на Радио Континенталь.
3: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
3: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не стремитесь быть первыми во всем. Важнее выбрать момент, когда ваши действия принесут максимальный эффект. Тельцы. Обстоятельства позволят взглянуть на давнюю цель под новым углом. Ищите короткие дороги. Близнецы. Ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную атмосферу и расположить людей. Используйте легкость как преимущество. Раки. День благоприятен для того, чтобы услышать собственные потребности, не ориентируясь на ожидания окружающих. Львы. Вы сможете вдохновить других не словами, а личным отношением к делу. Ваш энтузиазм окажется заразительным. Девы. Полезная идея придет во время привычного занятия. Доверяйте внезапным решениям. Весы. Обстоятельства помогут увидеть новые перспективы там, где раньше казался тупик. Не бойтесь изменить план. Скорпионы. Вы легко определите, чему действительно стоит уделять силы. Остальное можно, без сожаления, оставить позади. Стрельцы. Этот день располагает к небольшим открытиям. Даже обычная прогулка или разговор способны подарить вам свежую идею. Козероги. Спокойная уверенность поможет добиться большего, чем попытки кого-то переубедить. Результаты сами скажут за себя. Водолеи. Звезды говорят, что вам полезно обратить внимание на то, что раньше казалось незначительным. В нем и есть суть. Рыбы. Внутреннее чувство красоты поможет наполнить день особым настроением. Позвольте себе замечать прекрасное.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске мошенники придумали новую схему с переоформлением номера телефона для 18-летних. И в Челябинске еще на одной улице закроют движение для ремонта теплотрассы. Южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников. Они стали обманывать подростков, достигших совершеннолетия, предлагая им переоформить номер мобильного телефона, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД. Сначала аферист под видом оператора связи просит продиктовать код из СМС. Затем звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала госуслуг и сообщает, что из личного кабинета молодого человека мошенники выгружают данные. Далее третий злоумышленник уже под видом сотрудника Центрального банка пугает тем, что деньги используют в мошеннической схеме, поэтому скоро якобы придут полицейские с обыском. Итогом, как всегда, становятся уговоры задекларировать сбережения, переведя их на указанные счета. В Тракторозаводском районе для реконструкции участка теплотрассы ограничат движение транспорта, сообщает компания «Устек Челябинск». Необходимо заменить трубы для подготовки к новому отопительному сезону. Движение по улице Потемкина на пересечении с Абразивной полностью перекроют с 23 часов 11 августа до 6 утра 5 сентября. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и соблюдать требования знаков. Ранее сообщалось, что из-за аналогичных работ на теплотрассе закроют улицу Российскую в районе дома 75 в обе стороны. Здесь ограничение продлится с 23 часов 7 августа до 6 утра 10 числа. Из-за данного перекрытия изменят маршруты трамвай номер 7 и 50-й автобус. В Челябинске выставили на продажу одно из самых узнаваемых зданий в центре – семиэтажный дом на улице Кирова, 177. Он известен как жилой дом облсполкома, и приобрести его предлагают за 650 миллионов рублей, сообщается на интернет-площадке с объявлениями. Это объект культурного наследия регионального значения в стиле ранней советской неоклассики. Его полностью реконструировали 2 года назад. Помещения подходят под многофункциональный комплекс, гостиницу, бизнес-центр, а также медицинский или образовательный. Купить здание предлагают как целиком, так и по частям от 2 этажей. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможны грозы. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 23-28.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможные грозы. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 23-28.

только падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: В Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

Мы встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: В Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

был последним, да, подонком, а ты грел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит Брентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

чувств. Думаю, каждый из нас хотя бы раз в жизни был этим чувством пленен. К любви был ей возвышен без лишних слов. Любовь без нее нету смысла ни в чем.

падай в мои объятья. Нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.